0: частью общего веломаршрута центр Кенгаракс-Румбула-Дарзини, протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров. Проект будет реализован в два этапа. Первый этап работ пройдет на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь построят отдельную велодорожку и обновят пешеходную инфраструктуру. На втором этапе, на участке от Вантового моста до Каменного моста, движение велосипедистов организуют с помощью соответствующих решений по организации движения и дорожной разметки. После реализации обоих этапов будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзиня. На реализацию проекта из бюджета Риги выделен 1 миллион 285 709 евро. Ожидается, что строительные работы завершатся в течение 4 месяцев с момента их начала. Это позволит быстро улучшить городскую инфраструктуру и создать для жителей безопасный и удобный велосипедный маршрут. Руководство дирекции безопасности дорожного движения не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич. В социальных сетях он заявил, что кибератака на информационные системы дирекции и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация дирекции безопасности дорожного движения и доверие общества к этому учреждению подорваны. Премьер-министр Андрес Кулбергс потребует от Министерства земледелия, как держателя долей капитала АО «Государственные леса Латвии», оценить ответственность совета и правления предприятия в связи с произошедшей на предприятии кибератакой и привлечь возможных виновных к ответственности, сообщила агентству «Лето» советник по коммуникациям премьер-министра Элина Шверна. Кулбергс во вторник сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления Совета дирекции безопасности дорожного движения занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию. На вопрос, почему оценку ответственности правления и совета дирекции потребуют после произошедшей кибератаки, но этого не было сделано после инцидента в АО «Гослеса Латвии», Шверна ответила, что премьер-министр сделает это. Председатель правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на дирекцию персональными данными людей. «В настоящее время не вижу нарушений со стороны правления дирекции», заявил председатель правления. Он указал, что совет дирекции поручил провести внеплановый аудит. К тому же в дирекции есть внутренняя структура, комитет по безопасности информационных систем, который начал внутреннюю углубленную проверку по всем связанным с кибератакой вопросам. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Полиция еще на прошлой неделе сообщила, что по своей инициативе начала ведомственную проверку. А во вторник в полиции агентству «Лето» подтвердили, что начат уголовный процесс по двум статьям уголовного закона. «Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных» и «Незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных». В настоящее время неясно, с какой целью были получены данные дирекции безопасности дорожного движения. Также нет информации о том, что произошла публичная утечка данных. Мероприятие в честь 825-го дня рождения Риги по подсчетам организаторов посетили около 300 тысяч рижан и гостей города. Праздничный месяц еще продолжается программами музыкальных парков и мероприятиями месяца уличного искусства. В конце августа 29-го числа ожидается праздник традиционной культуры Рига-Рада, а также ночь древних огней на пляже в Акарбуле. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолниекс сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро, она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно, конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узолниекса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. Совет дирекции безопасности дорожного движения направил министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. В свою очередь глава Минсообщения призвал уйти в отставку всех членов правления ЦСДД. В среду утром министр созвал на срочное совещание весь совет и правление дирекции безопасности дорожного движения. Перед встречей было получено заявление совета об уходе. Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы ЦСДД и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также специалисты должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам ЦСДД следует действовать, чтобы защитить свои данные. Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 августа ЦСДД подверглась кибератаке. В результате были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют, желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айвар Саксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», — сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правление Дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления Дирекции Айварс Аксенокс. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенокс сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет. Ранее сегодня Совет Дирекции безопасности дорожного движения подал министру сообщение Рихарду Козловскису. Заявление о своем уходе, а министр призвал уйти в отставку и всех членов правления. Утром в среду министр пригласил на встречу Совет и правление Дирекции безопасности дорожного движения в полном составе. Перед встречей было получено заявление Совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами Дирекции Козловский сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому призвал и всех членов правления уйти. Министр инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, среди прочего, нужно дать оценку договору Дирекции безопасности дорожного движения с ООО ТЭД о предоставлении услуг кибербезопасности. Министр указал, что за эти услуги дирекция ежемесячно платит значительную сумму. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы Дирекции безопасности дорожного движения и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также дирекция учреждения по предотвращению инцидентов ИТ-безопасности CERT.LV должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам дирекции следует действовать, чтобы защитить свои данные. Председателем Совета Дирекции безопасности дорожного движения является Кристианс Годинш, а независимыми членами Совета Янис Бразовскис и Марис Мацеевскис. В свою очередь, председателем правления дирекции является Айварс Аксенокс, а членами правления Даце Бенхена и Янис Лейпинш. По мнению Совета, для объективности оценки ситуации, внешний и внутренний аудит IT-безопасности должен быть проведен как полноценный и независимый процесс. Бюджетно-финансовая налоговая комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования AirBaltic на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации AirBaltic. За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали 7 депутатов, против были 4 депутата. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа. Наряду с операцией «Оборотень» необходимы долгосрочные решения для ограничения нелегальной миграции, заявил президент Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андресом Кулбергсом. Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которая состоялась в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Оборотень». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются. В отдельные дни давление возрастает, в другие уменьшается. Посещая участки латвийской и белорусской границы, Ринкевич говорил с экипажами государственной полиции, пограничниками и военнослужащими национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб. Ринкевич поблагодарил государственную пограничную охрану, госполицию, национальные вооруженные силы и замессаргов за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить. Однако наряду с решениями по пограничной инфраструктуре следует также оценивать возможности укрепления государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы. На этой неделе погода в Латвии продолжит определять деятельность циклонов, но на следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода, прогнозируют синоптики. В ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а также кратковременно усилится ветер. В субботу с юга придет циклон, который принесет сильный дождь на обширной территории, но прогнозы о движении циклона пока разнятся. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 16. Максимальная температура днем достигнет в среднем плюс 17, плюс 23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа. В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. Учреждение по предотвращению киберинцидентов в области информационных технологий CERT.LV на этой неделе должно проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали столь же заносчиво, как Дирекция безопасности дорожного движения, отказавшись от внедрения системы сенсоров раннего предупреждения CERT, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что в случае с Дирекцией такая система позволила бы выявить и, возможно, предотвратить атаку. Однако дирекция от нее отказалась. Мы видим, к чему это привело, указал Кулбергс. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в интервью латвийскому телевидению возразил, что руководство дирекции официально не получало информацию о таком предложении. Имела место лишь переписка между двумя сотрудниками. Очень жаль, что этот договор не был предложен нам в нормальном порядке дело производства. Мы бы никогда от него не отказались, заявил Аксенокс. Он также подчеркнул, что соответствующий договор в настоящее время направлен на подписание в CERT.LV. CERT и Бюро по защите Сатверсме поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы сенсоров раннего предупреждения CERT.LV. В свою очередь, Министерству обороны поручено подготовить необходимые поправки к правилам Кабмина, минимальные требования кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений CERT в сфере кибербезопасности для критически важных систем стало обязательным. Всем министерствам также поручено провести аудит ИКТ-систем своих подведомственных учреждений и государственных предприятий, включая тесты на проникновение, а также повторные тесты, если предыдущие проводились более 6 месяцев назад. Кулбергс также поручил подготовить решение по регулярному проведению тестов на проникновение проникновения и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем. В свою очередь, Минобороны должно обеспечить круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности. Одновременно Министерство образования и науки поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их число на учебных программах в области кибербезопасности. Государственной инспекции данных поручено до 31 августа этого года представить в Центр кризисного управления Госканцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента в дирекции, его возможном влиянии на права и свободы субъектов данных, а также о необходимых мерах в области защиты персональных данных.

0: Не, дирекция безопасности дорожного движения в среду объявили об отставке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолнек сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро, она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно, конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узолнекса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября в Риге на участке от Каменного до железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить более 1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзани», протяженность которой от Вантового моста до района Дарзани составит около 14 километров. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость – 20% и не зависеть от поддержки детей или близких – 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает,

означает более стабильную доходность. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айвар Саксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», — сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения были получены персональные данные 1 200 000 человек, сообщил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Премьер-министр Андрей Скулбергс не исключил, что это могла быть и кибератака на Латвию, осуществленная другим государством, поскольку конкретный злоумышленник пока неизвестен. Дирекция и CERT.LV обращают внимание общества на риски мошенничества и призывают проявлять особую осторожность при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые якобы отправлены от имени дирекции или других учреждений. Людей призывают обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на качество языка и правописания, особенно на отображение личных имен, адресов, других данных. Также не следует открывать ссылки из полученных сообщений или электронных писем. Тейванс сообщил, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 августа, однако дирекция сообщила об инциденте CERT.LV в понедельник, 10 августа вечером. Это объясняется тем, что инцидент произошел в выходные. Он указал, что причиной кибератаки является уязвимость в доступной через интернет информационной системе дирекции, которая не была устранена и по текущей информации не была обнаружена ранее. В ходе расследования было установлено, что не были соблюдены несколько требований, установленных кабинетом министров, например, для систем класса А, должны проводиться тесты на проникновение и использоваться многофункциональная аутентификация. Людям следует быть осторожными с такими решениями для аутентификации, как, например, электронные подписи Smart ID, в которых именем пользователя часто является персональный код. Поэтому нужно обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве появляется процесс аутентификации, который пользователь не инициировал. Непосредственной угрозы дальнейшей утечки данных нет, но она может возникнуть, если мошенники попытаются аутентифицировать от вашего имени. Получив такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не инициировали этот процесс аутентификации, не подтверждайте его, сказал Тейванс. Премьер-министр указал, что возникшая ситуация является примером того, как проблема в очередной раз была запущена и проявлено безответственное отношение к данным жителей. Ни в случае САО «Гослиса Латвии», ни в случае Дирекции безопасности дорожного движения не должно быть никаких аргументов о нехватке средств или специалистов, но обе эти компании, очевидно, отнеслись к вопросам кибербезопасности очень халатно, указал Кулбергс. Центр управления кризисами назначен ответственным учреждением, которому вместе с CERT.LV и дирекцией предстоит заниматься ликвидацией последствий. Для этого будет создана рабочая группа. Министерству обороны поручено внести поправки в соответствующие правила Кабинета министров, чтобы услуга CERT.LV стала обязательной для всей критической инфраструктуры. Также Министерству обороны поручено создать круглосуточный национальный центр кибербезопасности. Сейчас у нас такой центр кибербезопасности существует, но будем честны, он у нас больше на бумаге, чем в реальной жизни, сказал Кулбергс. Он также выразил мнение, что правление и совет Дирекции безопасности дорожного движения должны нести полную ответственность за произошедшее, поэтому он поручил министру сообщения оценить соответствие правления и совета дирекции. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить около 1 километра 100 метров велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута Центр Кенгаракс, Румбула, Дарзини, протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров. Проект будет реализован в 2 этапа. Первый этап работ пройдет на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь построят отдельную велодорожку и обновят пешеходную инфраструктуру. На втором этапе, на участке от Вантового моста до Каменного моста, движение велосипедистов организуют с помощью соответствующих решений по организации движения и дорожной работы. разметки. После реализации обоих этапов будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной Генерала Радзиня. На реализацию проекта из бюджета Риги выделен 1 285 709 евро. Ожидается, что строительные работы завершатся в течение 4 месяцев с момента их начала. Это позволит быстро улучшить городскую инфраструктуру и создать для жителей безопасный и удобный велосипедный маршрут. Руководство дирекции безопасности дорожного движения не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич. В социальных сетях он заявил, что кибератака на информационные системы дирекции и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация дирекции безопасности дорожного движения и доверие общества к этому учреждению подорваны. Премьер-министр Андрес Кулбергс потребует от Министерства земледелия, как держателя долей капитала АО «Государственные леса Латвии», оценить ответственность Совета и правления предприятия в связи с произошедшей на предприятии кибератакой и привлечь возможных виновных к ответственности, сообщила агентству «Лето» советник по коммуникациям премьер-министра Элина Шверна. Кулбергс во вторник сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления Совета дирекции безопасности дорожного движения, занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию. На вопрос, почему оценку ответственности правления и совета дирекции потребуют после произошедшей кибератаки, но этого не было сделано после инцидента в АО «Гослеса Латвии», Шверна ответила, что премьер-министр сделает это. Председатель правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на дирекцию персональными данными людей. «В настоящее время не вижу нарушений со стороны правления дирекции», заявил председатель правления. Он указал, что совет дирекции поручил провести внеплановый аудит. К тому же в дирекции есть внутренняя структура, комитет по безопасности информационных систем, который начал внутреннюю углубленную проверку по всем связанным с кибератакой вопросам. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Полиция еще на прошлой неделе сообщила, что по своей инициативе начала ведомственную проверку. А во вторник в полиции агентству «Лето» подтвердили, что начат уголовный процесс по 2 статьям уголовного закона. «Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных и незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных». В настоящее время неясно, с какой целью были получены данные дирекции безопасности дорожного движения. Также нет информации о том, что произошла публичная утечка данных. Мероприятие в честь 825-го дня рождения Риги по подсчетам организаторов посетили около 300 тысяч рижан и гостей города. Праздничный месяц еще продолжается программами музыкальных парков и мероприятиями месяца уличного искусства. В конце августа 29 числа ожидается праздник традиционной культуры Рига-Рада, а также ночь древних огней на пляже в Акарбуле. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолниекс сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро, она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно. Конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узолниекса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным всем условиям защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. Совет дирекции безопасности дорожного движения направил министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. В свою очередь глава Минсообщения призвал уйти в отставку всех членов правления ЦСДД. В среду утром министр созвал на срочное совещание весь совет и правление дирекции безопасности дорожного движения. Перед встречей было получено заявление совета об уходе. Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы ЦСДД и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также специалисты должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам ЦСДД следует действовать, чтобы защитить свои данные. Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 августа ЦСДД подверглась кибератаке. В результате были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», — сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления дирекции Айварс Аксенокс. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенокс сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет. Ранее сегодня Совет дирекции безопасности дорожного движения подал министру сообщение Рихарду Козловскису заявление о своем уходе, а министр призвал уйти в отставку и всех членов правления. Утром в среду министр пригласил на встречу Совет и правление дирекции безопасности дорожного движения в полном составе. Перед встречей было получено заявление Совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами дирекции Козловский сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому призвал и всех членов правления уйти. Министр инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, среди прочего, нужно дать оценку договору дирекции безопасности дорожного движения с ООО ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности. Министр указал, что за эти услуги дирекция ежемесячно платит значительную сумму. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы дирекции безопасности дорожного движения и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также дирекция учреждения по предотвращению инцидентов ИТ безопасности CERT.LV должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам дирекции следует действовать, чтобы защитить свои данные. Председателем Совета дирекции безопасности дорожного движения является Кристианс Годинш, а независимыми членами Совета Янис Бразовскис и Марис Мацеевскис. В свою очередь, председателем правления дирекции является Айварс Аксенокс, а членами правления Даце Бенхена и Янис Лейпинш. По мнению Совета, для объективной оценки ситуации внешний и внутренний аудит IT-безопасности должен быть проведен как полноценный и независимый процесс. Бюджетная финансовая налоговая комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования Air Baltic на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали 7 депутатов, против были 4 депутата. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа. Наряду с операцией «Оборотень» необходимы долгосрочные решения для ограничения нелегальной миграции, заявил президент Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андресом Кулбергсом. Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которая состоялась в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Оборотень». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются. В отдельные дни давление возрастает, в другие уменьшается. Участки латвийской и белорусской границы Ринкевич говорил с экипажами государственной полиции, пограничниками и военнослужащими национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб. Ринкевич поблагодарил государственную пограничную охрану, госполицию, национальные вооруженные силы и замессаргов за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить. Однако наряду с решениями по пограничной инфраструктуре следует также оценивать возможности укрепления государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы. На этой неделе погода в Латвии продолжит определять деятельность циклонов, но на следующей неделе возможен антициклон, и более сухая погода прогнозируют синоптики. В ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а также кратковременно усилится ветер. В субботу с юга придет циклон, который принесет сильный дождь на обширной территории, но прогнозы о движении циклона пока разнятся. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 16. Максимальная температура днем достигнет в среднем плюс 17 и плюс 23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа. В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. Учреждение по предотвращению киберинцидентов в области информационных технологий CERT.LV на этой неделе должно проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали столь же заносчиво, как Дирекция безопасности дорожного движения, отказавшись от внедрения системы сенсоров раннего предупреждения CERT, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что в случае с Дирекцией такая система позволит бы выявить и, возможно, предотвратить атаку. Однако дирекция от нее отказалась. Мы видим, к чему это привело, указал Кулбергс. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в интервью латвийскому телевидению возразил, что руководство дирекции официально не получало информацию о таком предложении. Имела место лишь переписка между двумя сотрудниками. Очень жаль, что этот договор не был предложен нам в нормальном порядке дела. Производства. Мы бы никогда от него не отказались, заявил Аксенокс. Он также подчеркнул, что соответствующий договор в настоящее время направлен на подписание в CERT.LV. CERT и Бюро по защите Сатверсме поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы сенсоров раннего предупреждения CERT.LV. В свою очередь, Министерству обороны поручено подготовить необходимые поправки к правилам Кабмина. Минимальные требования кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений CERT в сфере кибербезопасности для критически важных систем стало обязательным. Всем министерствам также поручено провести аудит ИКТ-систем своих подведомственных учреждений и государственных предприятий, включая тесты на проникновение, а также повторные тесты, если предыдущие проводились более 6 месяцев назад. Кулбергс также поручил подготовить решение по регулярному проведению тестов на проникновение и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем. В свою очередь, Минобороны должно обеспечить круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности. Одновременно Министерство образования и науки поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их число на учебных программах в области кибербезопасности. Государственной инспекции данных поручено до 31 августа этого года представить в Центр кризисного управления госканцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента в дирекции, его возможном влиянии на права и свободы субъектов данных, а также о необходимых мерах в области защиты персональных данных. До 31 августа Национальный центр кибербезопасности и Бюро по защите SatVers мы должны представить премьер-министру оценку соответствия управления киберрисками и мер кибербезопасности дирекции безопасности дорожного движения требованиям, установленным нормативными актами, а также предложение необходимых улучшений. В ночь с 7 на 8 августа на дирекцию безопасности дорожного движения была совершена кибератака. В ходе нее были получены личные данные 1 200 000 физических и примерно 200 000 юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Советы правления

к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узелнекса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике Кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября в Риге на участке от Каменного до железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить более 1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзани», протяженность которого от Вантового моста до района Дарзани составит около 14 километров. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айвар Саксенокс.
Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭТ, согласно которому ТЭТ обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭТ никаких сообщений.

сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», — сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В результате кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения были получены персональные данные 1 200 000 человек, сообщил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Премьер-министр Андрес Кулбергс не исключил, что это могла быть и кибератака на Латвию, осуществленная другим государством, поскольку конкретный злоумышленник пока неизвестен. Дирекция и CERT.LV обращают внимание общества на риски мошенничества и призывают проявлять особую осторожность при получении сообщений, электронных писем или телефонных звонков, которые якобы отправлены от имени дирекции или других учреждений. Людей призывают обращать внимание не только на содержание сообщения, но и на качество языка и правописания, особенно на отображение личных имен, адресов, других данных. Также не следует открывать ссылки из полученных сообщений или электронных писем. Тейванс сообщил, что инцидент произошел в ночь на субботу, 8 августа, однако дирекция сообщила об инциденте CERT.LV в понедельник, 10 августа вечером. Это объясняется тем, что инцидент произошел в выходные. Он указал, что причиной кибератаки является уязвимость в доступной через интернет информационной системе дирекции, которая не была устранена и по текущей информации не была обнаружена ранее. В ходе расследования было установлено, что не были соблюдены несколько требований, установленных кабинетом министров, например, для систем класса А, должны проводиться тесты на проникновение и использоваться многофункциональная аутентификация. Людям следует быть осторожными с такими решениями для аутентификации, как, например, электронные подписи Smart ID, в которых именем пользователя часто является персональный код. Поэтому нужно обращать внимание на случаи, когда на мобильном устройстве появляется процесс аутентификации, который пользователь не инициировал. Непосредственной угрозы дальнейшей утечки данных нет, но она может возникнуть, если мошенники попытаются аутентифицировать от вашего имени. Получив такой запрос, обратите на него внимание. Если вы сами не инициировали этот процесс аутентификации, не подтверждайте его, сказал Тейванс. Премьер-министр указал, что возникшая ситуация является примером того, как проблема в очередной раз была запущена и проявлено безответственное отношение к данным жителей. Ни в случае САО «Гослиса Латвии», ни в случае Дирекции безопасности дорожного движения не должно быть никаких аргументов о нехватке средств или специалистов, но обе эти компании, очевидно, отнеслись к вопросам кибербезопасности очень халатно, указал Кулбергс. Центр управления кризисами назначен ответственным учреждением, которому вместе с CERT.LV и дирекцией предстоит заниматься ликвидацией последствий. Для этого будет создана рабочая группа. Министерству обороны поручено внести поправки в соответствующие правила Кабинета министров, чтобы услуга CERT.LV стала обязательной для всей критической инфраструктуры. Также Министерству обороны поручено создать круглосуточный национальный центр кибербезопасности. Сейчас у нас такой центр кибербезопасности существует, но будем честны, он у нас больше на бумаге, чем в реальной жизни, сказал Кулбергс. Он также выразил мнение, что правление и совет Дирекции безопасности дорожного движения должны нести полную ответственность за произошедшее, поэтому он поручил министру сообщения оценить соответствие правления и совета дирекции. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить около 1 километра 100 метров велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута Центр Кенгаракс, Румбула, Дарзини, протяженность которого от Вантового моста до района Дарзини составит около 14 километров. Проект будет реализован в 2 этапа. Первый этап работ пройдет на участке от Каменного моста до Железнодорожного моста. Здесь построят отдельную велодорожку и обновят пешеходную инфраструктуру. На втором этапе, на участке от Вантового моста до Каменного моста, движение велосипедистов организуют с помощью соответствующих решений по организации движения и дорожной разметки. После реализации обоих этапов будет обеспечено непрерывное и безопасное велосипедное сообщение с Каменным мостом, Старой Ригой, сетью велоинфраструктуры в районе Центрального рынка и велодорожкой на набережной генерала Радзиня. На реализацию проекта из бюджета Риги выделен 1 285 709 евро. Ожидается, что строительные работы завершатся в течение 4 месяцев с момента их начала. Это позволит быстро улучшить городскую инфраструктуру и создать для жителей безопасный и удобный велосипедный маршрут. Руководство дирекции безопасности дорожного движения не может продолжать работу после массовой утечки данных, считает президент Эдгар Ринкевич. В социальных сетях он заявил, что кибератака на информационные системы дирекции и массовая утечка данных являются существенной угрозой национальной безопасности. По мнению Ринкевича, репутация дирекции безопасности дорожного движения и доверие общества к этому учреждению подорваны. Премьер-министр Андрес Кулбергс потребует от Министерства земледелия, как держателя долей капитала АО «Государственные леса Латвии», оценить ответственность Совета и правления предприятия в связи с произошедшей на предприятии кибератакой и привлечь возможных виновных к ответственности, сообщила агентству «Лето» советник по коммуникациям премьер-министра Элина Шверна. Кулбергс во вторник сообщил, что поручил министру сообщения оценить соответствие правления Совета дирекции безопасности дорожного движения, занимаемым должностям в связи с кибератакой на дирекцию. На вопрос, почему оценку ответственности правления и совета дирекции потребуют после произошедшей кибератаки, но этого не было сделано после инцидента в АО «Гослеса Латвии», Шверна ответила, что премьер-министр сделает это. Председатель правления дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс не планирует уходить в отставку в связи с полученными в ходе кибератаки на дирекцию персональными данными людей. «В настоящее время не вижу нарушений со стороны правления дирекции», заявил председатель правления. Он указал, что совет дирекции поручил провести внеплановый аудит. К тому же в дирекции есть внутренняя структура, комитет по безопасности информационных систем, который начал внутреннюю углубленную проверку по всем связанным с кибератакой вопросам. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Государственная полиция начала уголовный процесс по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Полиция еще на прошлой неделе сообщила, что по своей инициативе начала ведомственную проверку. А во вторник в полиции агентству «Лето» подтвердили, что начат уголовный процесс по 2 статьям уголовного закона. «Самовольный доступ к автоматизированной системе обработки данных и незаконные действия с устройствами воздействия на ресурсы автоматизированной системы обработки данных». В настоящее время неясно, с какой целью были получены данные дирекции безопасности дорожного движения. Также нет информации о том, что произошла публичная утечка данных. Мероприятие в честь 825-го дня рождения Риги по подсчетам организаторов посетили около 300 тысяч рижан и гостей города. Праздничный месяц еще продолжается программами музыкальных парков и мероприятиями месяца уличного искусства. В конце августа 29 числа ожидается праздник традиционной культуры Рига-Рада, а также ночь древних огней на пляже в Акарбуле. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолнек сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно, конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться к тому, чтобы с будущего года была введена базовая пенсия. По словам Узолнекса, соответствующая идея по-прежнему лежит в ящике кабинета министров, но ее введению в этом году помешала вражда в прежней коалиции. В прошлом году в 47 тяжелых дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Латвии, погибли 20 человек и еще несколько получили тяжелые травмы, поскольку водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в дирекции безопасности дорожного движения. Во вторник ЦСДД начала кампанию «Последний танец начинается без ремня», цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. Совет дирекции безопасности дорожного движения направил министру сообщения Рихарду Козловскису заявление об отставке. В свою очередь глава Минсообщения призвал уйти в отставку всех членов правления ЦСДД. В среду утром министр созвал на срочное совещание весь совет и правление дирекции безопасности дорожного движения. Перед встречей было получено заявление совета об уходе. Козловскис инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы ЦСДД и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также специалисты должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам ЦСДД следует действовать, чтобы защитить свои данные. Как уже сообщалось, в ночь с 7 на 8 августа ЦСДД подверглась кибератаке. В результате были похищены персональные данные 1 миллиона 200 тысяч человек и данные примерно 200 тысяч юридических лиц. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением для Балтийской железной дороги», — сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Сашараденс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они, в частности, предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильм на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правление дирекции безопасности дорожного движения приняло решение уйти с занимаемых должностей, сообщил председатель правления дирекции Айварс Аксенокс. Правление покинет свои посты в четверг, 20 августа. Аксенокс сказал, что более подробных комментариев этого решения не будет. Ранее сегодня Совет дирекции безопасности дорожного движения подал министру сообщение Рихарду Козловскису заявление о своем уходе, а министр призвал уйти в отставку и всех членов правления. Утром в среду министр пригласил на встречу совет и правление дирекции безопасности дорожного движения в полном составе. Перед встречей было получено заявление совета об уходе, а в разговоре с должностными лицами дирекции Козловский сказал, что в нынешних обстоятельствах не видит возможности для правления продолжать работу, поэтому призвал и всех членов правления уйти. Министр инициировал служебное расследование, которое должно быть проведено в ускоренном порядке, чтобы выяснить все обстоятельства и ответственных в связи с произошедшей кибератакой и масштабной утечкой данных. В ходе расследования, среди прочего, нужно дать оценку договору дирекции безопасности дорожного движения с ООО ТЭТ о предоставлении услуг кибербезопасности. Министр указал, что за эти услуги дирекция ежемесячно платит значительную сумму. Министр подчеркнул, что в настоящее время важнейшей задачей является обеспечение непрерывности работы дирекции безопасности дорожного движения и безопасности данных, а также восстановление репутации дирекции. Также дирекция учреждения по предотвращению инцидентов ИТ безопасности CERT.LV должны предоставить общественности ясную информацию о том, как клиентам дирекции следует действовать, чтобы защитить свои данные. Председателем Совета дирекции безопасности дорожного движения является Кристианс Годинш, а независимыми членами Совета Янис Бразовскис и Марис Мацеевскис. В свою очередь, председателем правления дирекции является Айварс Аксенокс, а членами правления Даце Бенхена и Янис Лейпинш. По мнению Совета, для объективной оценки ситуации внешний и внутренний аудит IT-безопасности должен быть проведен как полноценный и независимый процесс. Бюджетно-финансовая налоговая комиссия Сейма в среду концептуально поддержала возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования Air Baltic на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. На заседании бюджетной комиссии был представлен законопроект о мерах по финансовой стабилизации Air Baltic. За продвижение законопроекта в первом чтении в Сейме проголосовали 7 депутатов, против были 4 депутата. Комиссия признала законопроект срочным. Планируется, что Сейм рассмотрит законопроект в первом и втором чтении в четверг, 20 августа. Наряду с операцией «Оборотень» необходимы долгосрочные решения для ограничения нелегальной миграции, заявил президент Эдгар Ринкевич на совместной пресс-конференции с премьер-министром Андресом Кулбергсом. Ринкевич проинформировал премьера о посещении восточной границы Латвии, которая состоялась в понедельник. Стороны также обсудили ход операции «Оборотень». Президент отметил, что данные о ситуации на границе меняются. В отдельные дни давление возрастает, в другие уменьшается. Посещая участки латвийской и белорусской границы, Ринкевич говорил с экипажами государственной полиции, пограничниками и военнослужащими национальных вооруженных сил. По его оценке, на границе наблюдается активность и координация задействованных служб. Ринкевич поблагодарил государственную пограничную охрану, госполицию, национальные вооруженные силы и замессаргов за работу на восточной границе. Он подчеркнул, что давление нелегальной миграции продолжается. По мнению президента, проведение широких операций может помочь максимально его снизить. Однако наряду с решениями по пограничной инфраструктуре следует также оценивать возможности укрепления государственной пограничной охраны и усиления ее повседневной работы. На этой неделе погода в Латвии продолжит определять деятельность циклонов, но на следующей неделе возможен антициклон и более сухая погода, прогнозируют синоптики. В ближайшие сутки временами ожидается дождь, временами будет светить солнце. Местами пройдут сильные дожди, прогремят грозы, а также кратковременно усилится ветер. В субботу с юга придет циклон, который принесет сильный дождь на обширной территории, но прогнозы о движении циклона пока разнятся. Во второй половине этой недели температура воздуха ночью составит плюс 9, плюс 16. Максимальная температура днем достигнет в среднем плюс 17, плюс 23 градусов. На следующей неделе резких изменений температуры не прогнозируется. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе, как и на этой, ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. Количество осадков может быть меньше, чем обычно в конце августа. В сентябре и температура, и количество осадков прогнозируются близкими к многолетним средним показателям. Учреждение по предотвращению киберинцидентов в области информационных технологий CERT.LV на этой неделе должно проинформировать Кабинет министров о том, какие учреждения действовали столь же заносчиво, как Дирекция безопасности дорожного движения, отказавшись от внедрения системы сенсоров раннего предупреждения CERT, заявил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что в случае с Дирекцией такая система позволит бы выявить и, возможно, предотвратить атаку. Однако дирекция от нее отказалась. Мы видим, к чему это привело, указал Кулбергс. Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения Айварс Аксенокс, который сегодня объявил об уходе с должности, в интервью латвийскому телевидению возразил, что руководство дирекции официально не получало информацию о таком предложении. Имела место лишь переписка между двумя сотрудниками. Очень жаль, что этот договор не был предложен нам в нормальном порядке дела. Производства, мы бы никогда от него не отказались, заявил Аксенокс. Он также подчеркнул, что соответствующий договор в настоящее время направлен на подписание в CERT.LV. CERT и Бюро по защите Сатверсме поручено выявить системы критической инфраструктуры, в которых необходимо внедрить системы сенсоров раннего предупреждения CERT.LV. В свою очередь, Министерству обороны поручено подготовить необходимые поправки к правилам Кабмина, минимальные требования кибербезопасности, чтобы использование необходимых решений CERT в сфере кибербезопасности для критически важных систем стало обязательным. Всем министерствам также поручено провести аудит ИКТ-систем своих подведомственных учреждений и государственных предприятий, включая тесты на проникновение, а также повторные тесты, если предыдущие проводились более 6 месяцев назад. Кулбергс также поручил подготовить решение по регулярному проведению тестов на проникновение и аудитов безопасности критически важных государственных информационных систем. В свою очередь, Минобороны должно обеспечить круглосуточную работу Национального центра кибербезопасности. Одновременно Министерству образования и науки поручено найти возможность перераспределить бюджетные места, чтобы увеличить их число на учебных программах в области кибербезопасности. Государственной инспекции данных поручено до 31 августа этого года представить в Центр кризисного управления госканцелярии информацию об оценке нарушения защиты персональных данных в результате киберинцидента в дирекции, его возможном влиянии на права и свободы субъектов данных, а также о необходимых мерах в области защиты персональных данных. До 31 августа Национальный центр кибербезопасности и Бюро по защите Сатверс мы должны представить премьер-министру оценку соответствия управления киберрисками и мер кибербезопасности дирекции безопасности дорожного движения требованиям, установленным нормативными актами, а также предложение необходимых улучшений. В ночь с 7 на 8 августа на дирекцию безопасности дорожного движения была совершена кибератака. В ходе нее были получены личные данные 1 200 000 физических и примерно 200 000 юридических лиц. Данные были получены из платежей, совершенных на имя дирекции за последние 18 лет. Советы правления дирекции безопасности дорожного движения в среду объявили об отставке. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министр благосостояния Рейнис Узолнек сообщил, что после индексации пенсии для людей с пенсией в размере около 700 евро она в среднем вырастет на 30-40 евро. Министр признал, что это повышение незначительно, конечно, но и инфляция за последние 12 месяцев составила около 2,5%, отметил министр. Он также добавил, что будет стремиться

цель которой – повысить безопасность участников дорожного движения, разъясняя, что использование ремней безопасности в автомобиле является основным условием защиты от последствий ДТП. Представители ЦСДД отмечают, что примерно в 80% ДТП автомобили не получают настолько серьезных повреждений и деформаций, чтобы существенно пострадал салон и жизненное пространство водителя и пассажиров. Однако, даже при сравнительно небольших деформациях салона автомобиля, люди получают тяжелые травмы или погибают исключительно из-за того, что не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным медиков, наиболее частыми травмами, которые получают в автомобильных авариях непристегнутые люди, являются черепно-мозговые травмы и переломы черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга. В прошлом году на дорогах Латвии погибли 118 человек. Но если бы все водители и пассажиры транспортных средств, участвовавших в тяжелых ДТП, использовали ремни безопасности, то в 2025 году число погибших в дорожно-транспортных происшествиях не достигло бы сотни, подчеркивают в дирекции безопасности дорожного движения. 22 августа в Латвии станет на один город больше, поскольку Царникове присвоили отдельный код в классификаторе административной территории и территориальных единиц Латвии в качестве города. Соответствующее решение правительство приняло вчера, 18 августа. Ранее Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, согласно которым Царникове присваивается статус города. Министерство экономики поясняет, что в действующем классификаторе административных территорий и территориальных единиц городам присваиваются отдельные коды. До сих пор Царникова не была выделена в классификаторе отдельно и не имела соответствующего кода. В связи с этим были внесены изменения в кодировку Царниковской волости, в результате чего Царникова теперь выделена в классификаторе как отдельный город. С 20 августа по 30 сентября во время строительства велодорожки на набережной 11 ноября в Риге на участке от Каменного до железнодорожного моста будет ограничено движение транспорта и пешеходов, сообщает отдел внешних коммуникаций Рижской думы. На набережной 11 ноября планируется построить более 1 километра велодорожки, отделенной от автомобильного и пешеходного движения. Она станет частью общего веломаршрута «Центр Кенгаракс Румбула Дарзани», протяженность которого от Вантового моста до района Дарзани составит около 14 километров. Согласно данным исследования Investor Pulse, главная причина, по которой жители Латвии инвестируют – желание обеспечить себе финансово защищенную старость 20% и не зависеть от поддержки детей или близких 19%. Лишь 13% вкладывают средства, чтобы уберечь сбережения от инфляции, а 12% хотят обеспечить финансово стабильное будущее детям и семье. При этом 6% копят и инвестируют, чтобы вести в старости обеспеченную жизнь и путешествовать. Опрос выявил следующую тенденцию. Чем старше люди, тем меньше из них инвестируют. Среди 18-29-летних не инвестируют средства лишь 14%. В группе 30-39 лет уже 23%, в 40-49 лет 25%, а среди 50-59-летних инвестированием не занимаются 31% опрошенных. Согласно опросу, среди латвийских инвесторов около 61% составляют мужчины и 39% женщины. Однако специалисты отмечают, что ситуация меняется. Женщины все активнее интересуются вложениями, хотя обычно инвестируют осторожнее и тщательнее анализируют риски, что в долгосрочной перспективе чаще всего означает более стабильную доходность. Компания ТЭД, контролирующая инфраструктуру информационных технологий Дирекции безопасности дорожного движения, не обнаружила кибератаку, заявил председатель правления ЦСДД Айварс Аксенокс. Он пояснил, что ЦСДД заключила 5-летний договор с телекоммуникационной и технологической компанией ТЭД, согласно которому ТЭД обеспечивает инфраструктуру ЦСДД, ее обслуживание и непрерывный контроль, в том числе работу межсетевого экрана и мониторинг инцидентов. Однако в момент кибератаки ЦСДД не получила от ТЭД никаких сообщений. Аксенокс подчеркнул, что атаку обнаружили сами специалисты ЦСДД, и в течение нескольких часов она была остановлена. Крупнейший железнодорожный проект Rail Baltica не будет завершен к 2030 году, заявил бывший министр финансов Арвил Сашараденс. По его мнению, Латвия вместе с Эстонией и Литвой должны согласовать минимальный и финансово осуществимый вариант проекта. Сашараденс признал, что первоначально запланированную скорость поездов также следует пересмотреть для снижения затрат. «Я думаю, что 180 км в час также были бы очень хорошим решением.

для Балтийской железной дороги, сказал политик. На вопрос о том, когда жители Латвии смогут начать пользоваться новой железнодорожной линией, Ашераданс предположил, что ответ на этот вопрос может быть получен через год. Совет общественных электронных СМИ призывает Сейм предусмотреть в законодательстве исключение, предусматривающее, что при показе фильмов по телевидению иностранный язык может использоваться как средство художественной выразительности. Напомним, что в конце июля Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону об электронных СМИ. Они в частности предусматривают, что фильмы на языках государств-членов Евросоюза должны озвучиваться, дублироваться или снабжаться субтитрами на государственном языке. В свою очередь, фильмы на других иностранных языках должны озвучиваться или дублироваться на государственном языке. Одних субтитров в данном случае будет недостаточно. По мнению Совета общественных электронных СМИ, если законодатель не предусмотрит исключения для ограниченного использования иностранного языка в качестве средства художественной выразительности, могут возникнуть ситуации, при которых исторически созданные в Латвии фильмы без дополнительного озвучивания или дублирования нельзя будет показывать в программах общественного телевидения, если в фильме звучат хотя бы несколько предложений на русском языке. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Европа может платить за свою безопасность в евро, или Латвия заплатит людьми. Далее об этом и других событиях более подробно. Интернет-издание «Политико» на этой неделе сообщило, что премьер-министр Андрес Кулбергс хочет, чтобы Брюссель выделил 7 миллиардов евро на покрытие военных и экономических издержек, вызванных войной России. Политик пояснил агентству Лето, что требование Латвии заключается не в том, чтобы получить эти 7 миллиардов дополнительно. Он пояснил, что Сейм законом установил финансирование обороны в размере не менее 5% от ВВП, начиная с 2027 года, в то время как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше. Следовательно, образуется разница. За 7 лет эти 7 миллиардов евро составят примерно 1,8% от прогнозируемого ВВП Латвии, подчеркнул Кулбергс. Он выразил мнение, что сдерживание угрозы у границ Латвии выгодно для всей Европы. Он добавил, что и рыночная цена латвийского долга выше. Именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего европейского Союза. Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами. Он отметил, что каждый евро, вложенный в укрепление на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности, это предложение наиболее эффективного размещение капитала, рассуждает политик. Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Испании. Латвия только берет на себя долг, а западные европейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага. По словам Кулбергса, 7 миллиардов – это примерно 0,4% от предложенного европейского бюджета размером почти в 2 триллиона евро и 5,3% от 131 миллиарда евро, предусмотренного на оборону и космос. На 449 миллионов европейцев это составляет 2 евро 23 цента в год. Одна чашка кофе раз в год, подсчитал премьер-министр. В свою очередь, та же сумма на одного жителя Латвии составляет примерно 540 евро в год. Латвийский политик отметил, что наша страна в настоящее время фактически берет часть инвестиций в оборону в долг, то есть, по сути, из средств латвийских школ, больниц, пенсий. Он подчеркнул, что долг Латвии уже сейчас растет и вырастет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу десятилетия. Европа может платить за свою границу в евро, или же Латвия заплатит людьми, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что если ЕС не может найти 2 евро 23 цента на жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе 5% от ВВП. Вопрос в том, что на практике означает пункт 7 статьи 42 договора ЕС. Этот пункт гласит, что в случае, если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему поддержку и помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особых черт политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер, во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Дорогие друзья, всем говорю доброе утро. В студию радио «Мелодия» входит, появляется, врывается Олег Пека. Ну и все ближе, ближе мы с вами к выходным. Сегодня у нас четверг, 20 августа. День у нас вообще на редкость размашистый. Тут и решающая битва раннего средневековья, рождение целого государства и мрачная страница колониальной истории. Короче говоря, листаем мы исторический календарь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 20 августа 636 года у реки Ярмук на территории современной Сирии произошла битва, определившая судьбу целого региона на столетия вперед. Армия арабского полководца Халида ибн Аль-Валида разгромила войска Византийской империи. Итогом стало то, что Византия окончательно потеряла Иерусалим и всю Палестину, регион, который с тех пор надолго вошел в орбиту арабского и исламского мира. Ровно 1000 лет назад в Венгрии был коронован ее первый король – Иштван I, впоследствии причисленный к лику святых. Именно с этой коронации венгры отчитывают рождение своей государственности, а сама дата до сих пор остается в стране главным национальным праздником – днем основания государства. 1619 год. Английская колония Джеймстаун в Северной Америке. 20 августа туда прибыл голландский корабль с первыми африканцами, насильно привезенными и проданными в рабство на территории будущих Соединенных Штатов. Событие, с которого историки часто отсчитывают начало трагической эпохи рабовладения в американских колониях. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам, и сегодня список у нас получился довольно любопытным. В 1942 году родился Айзек Хейс, американский соул-музыкант и композитор, обладатель премии «Оскар» за музыку к фильму «Шафт», человек, чей глубокий бархатный голос и фирменные хиты определили целую эпоху соул-музыки 70-х. В 1948 родился Роберт Плант, британский певец и автор песен, легендарный вокалист группы Led Zeppelin, чей мощный и невероятно широкий диапазон голоса сделал его одним из главных архетипов рок-фронтмена, с распахнутой на груди рубашкой и гривой светлых волос. 1949 подарил миру Фила Лайнота, ирландского музыканта, харизматичного фронтмена и басиста группы Thin Lizzy, автора таких хитов, как «The Boys Are Back in Town», человека, ставшего одним из первых чернокожих музыкантов, добившихся мирового признания в рок-музыке. В 1983-м родился Эндрю Гарфилд, британо-американский актер, сыгравший Человека-паука на большом экране, также блеснувший в куда более серьезных драматических ролях, за которые он получал номинации на «Оскар». И, наконец, в 1992-м родилась Деми Ловато, американская певица и актриса, начинавшая карьеру на канале Disney, а затем ставшая одной из самых узнаваемых поп-исполнительниц своего поколения. Вот такой сегодня у нас день, 20 августа. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
5: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Современная сфера обслуживания все чаще внедряет автоматизированные системы и роботов, которые теперь запрашивают чаевые через цифровые интерфейсы. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович анализируют эту этическую дилемму.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, представьте ситуацию. Вы, значит, в Вегасе.
3: Ага, неплохое начало.
2: Да, и вы заказываете такую маргариту за $17 в баре, который называется, ну, The Tipsy Robot. И там эта механическая рука, она прям зрелищно смешивает текилу, крутится, кланяется даже.
3: Угу.
2: Подает бокал. А потом бац, и на экране загорается автоматический сервисный сбор. 10%.
3: Ого. То есть робот просит на чай?
2: Буквально. Робот просит чаевые. И мы, кстати, видим это не только в Вегасе. В наших материалах упоминаются киоски в аэропорту Ньюарк и ресторан Топ Бюрмис, где роботы развозят еду.
3: Да, это сейчас повсюду.
2: Вот. И сегодня мы как раз устраиваем детальный разбор всех этих материалов. От, ну, расследования BBC до исследований по психологии. Наша миссия – выяснить, куда вообще уходят эти ваши электронные чаевые.
3: Тема действительно горячая.
2: Окей, давайте разберем это. Лично для меня, ну, это ощущается, как если бы я сняла наличные, а банкомат такой говорит, мол, оставь меня на чай. Это же ломает вообще все социальные правила.
3: Абсолютно. Но это диссонанс, потому что мы пытаемся, знаешь, как бы натянуть старые нормы на новые технологии. Давайте просто разберем саму механику.
2: Давай.
3: Вот в США базовая минималка сейчас составляет $7.25.
2: Ага.
3: Но для тех работников, кто живет на чаевые, она падает до, кажется, $2.13. И по закону начальник не имеет права трогать чаевые персонала.
2: То есть это защищенный доход?
3: Да, именно. Но проблема в том, что в законе просто, ну, нет понятия «чаевые роботу». И как отмечает Халона Оркс из Лихайского университета, это просто огромная юридическая серая зона.
2: Подожди, то есть я правильно понимаю математику? Если закон не считает эти деньги, ну, классическими чаевыми, значит, владелец может легально собирать эти 10% в свой карман, пока живые сотрудники рядом пашут за копейки.
3: 100%. Этот пробел развязывает бизнесу руки, и ситуация еще хуже из-за изменений в трудовом законодательстве. В материалах упоминается, что при прошлой администрации, ну, администрации Трампа, были приняты правила, которые...
2: То есть это как-то связано с политикой?
3: Ну, источники просто констатируют факт, что процесс подачи жалоб сильно усложнился, вне зависимости от того, кто это принял. Если бариста, например, подозревает, что менеджер забирает эти робо-чаевые, доказать это стало, ну, невероятно трудно. Возникает риск, что люди просто терпят.
2: Боятся мести.
3: Да, и страха мести со стороны руководства.
2: Ужас.
3: Но ведь слухай, нельзя всех стричь под одну гребенку. Вот в тех же материалах была отличная история нью-йоркской сети Artly Coffee.
2: Да, читал про них. Они же столкнулись с недовольством клиентов и, ну, просто прислушались. Отключили эти цифровые запросы, подняли людям зарплаты и поставили обычные физические банки.
3: Угу. Классический подход.
2: Да. То есть 100% денег теперь идет живым людям. Значит, можно же по-человечески?
3: Можно.
1: Мы продолжим тему «Роботы и чаевые» через буквально несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Возвращаемся к теме чаевых и роботов. На радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в ситуации, куда же идут полученные роботами чаевые.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Этот случай с Артли, он как раз обнажает корень проблемы у остальных. Сейчас ведь в индустрии жесточайший кадровый голод. И тут мы видим столкновение двух лагерей.
7: Так, и кто против кого?
6: Ну вот группа по защите прав, типа One Fair Wage, утверждает, что автоматизация – это, ну, просто удобная ширма, чтобы владельцам не повышать базовую ставку.
7: То есть роботы собирают деньги,
6: а люди остаются с низкими доходами.
7: С другой стороны, если посмотреть на это глазами, ну, исследователей индустрии, там Катерина Березина из университета Миссисипи приводит другой аргумент. И этот робот-бариста, он же стоит бешеных денег.
6: Ну, конечно. Обслуживание, детали, софт.
7: Вот. И Эбигейл Смазерс из того же Артли тоже подчеркивает, что машины ставят не чтобы выгнать людей, а чтобы закрыть дыры в штате. Может, этот сбор – это просто плата за амортизацию оборудования?
6: Ну, слушай, если это просто плата за замену масла, то тут ломается наша психология. Майкл Лин из Корнельского университета выделяет три базовых триггера чаевых.
7: И какие они?
6: Мы платим как награду за сервис, из сочувствия к низким доходам человека или из-за банального страха социального осуждения. Стыда, короче.
7: О, да, стыд. Я всегда оставляю на чай, чтобы бариста, ну, не смотрел на меня с немым укором. Но механической руке же абсолютно плевать.
6: Вот именно, у нее нет ипотеки и кредитов.
7: И нет социальной тревожности. Почему тогда у меня, ну, рука не поднимается нажать кнопку «без чаевых» на этом экране?
6: Потому что интерфейс побьет по нашим рефлексам. Мы жмем эту кнопку на автомате. Но Дерезина в своем исследовании показывает интересную статистику. Когда иллюзия рушится, только 11% людей добровольно готовы платить чаевые машине.
7: Всего 11?
6: Да, но посмотри, как меняется картина. Эта цифра взлетает до 42%, если на экране четко указано, что деньги пойдут живым коллегам робота.
7: То есть мы готовы платить только если понимаем, что помогаем людям. А если это просто сбор на какие-то сервера, то зачем вообще это делать?
6: Зачем? Ну, Лин говорит, что будущее этого тренда зависит исключительно от наших кошельков. Если клиенты начнут голосовать деньгами, ну, отказываться от сбора, сборов или уходить в другие заведения, эта практика вымрет. Нормы формируются снизу вверх, и никакой закон не обязывает тебя оплачивать техобслуживание из своего кармана.
7: Что ж, это возвращает нас к самому началу. Технологии бегут впереди законов и пока что просто эксплуатируют наши старые социальные привычки.
6: Точно.
7: Но вот о чем я подумала. Если мы сейчас с этим смиримся, ну, привыкнем регулярно оставлять чаевые терминалам на их техобслуживание, где мы остановимся?
6: Хороший вопрос.
7: Не настанет ли день, когда обычная касса самообслуживания в супермаркете попросит 5% для разработчиков своего интерфейса? Или когда алгоритм в твоем телефоне начнет клянчить на чай за то, что выдал хороший ответ? Есть над чем подумать.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня у нас, напоминаю, четверг, 20 августа, все ближе-ближе выходные. Астрологи нам говорят, что сегодня важно очень правильно расходовать энергию, выбирать направление и действовать, а не пытаться успеть все одновременно. А вот кому четверг даст новый импульс, а кому пора сбавить обороты, сейчас мы и поговорим в нашем астрологическом прогнозе.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, у вас появится хороший запас сил для дела, которое раньше казалось слишком хлопотным. Совет – направьте энергию на одну конкретную задачу и доведите ее хотя бы до заметного промежуточного результата. Телец. День может начаться медленно, зато ближе к середине вы почувствуете, что готовы взяться за большее. Совет. Добавьте движение, прогулка или небольшая физическая нагрузка помогут быстрее войти в рабочий ритм. Близнецы. Идей будет много, желание переключаться между ними способно съесть половину дня. Вот вам совет. Выберите одну мысль, которую можно реализовать прямо сегодня, остальные запишите на потом. Уважаемые раки, не позволяйте чужому настроению полностью определять ваше собственное. Сегодня особенно важно сохранить силы для своих дел. Совет, прежде чем соглашаться помочь всем вокруг, посмотрите, сколько энергии останется вам самим. Лев, вы готовы и способны заметно продвинуть дело, если перестанете ждать идеального момента для старта. Вот вам совет, начните с самого простого действия, дальнейший темп появится уже в процессе. Дева, накопившиеся мелкие задачи могут создавать ощущение гораздо большей нагрузки, чем есть на самом деле. Совет, закройте несколько коротких дел подряд и освободите голову для действительно важного. Весы. Общение сегодня способно как зарядить вас, так и полностью вымотать. Многое зависит от компании. Совет. Выбирайте людей, после разговора с которыми у вас прибавляется сил, а не исчезают последние. Скорпион. Первая половина дня может потребовать собранности, зато позже станет легче переключиться на более приятные занятия. Совет. Сложное дело сделайте раньше, а на вечер оставьте то, что помогает восстановиться. Стрелец. Переход Луны в ваш знак добавляет желание двигаться, пробовать, строить новые планы. Совет. Используйте этот импульс для конкретного шага – звонка, заявки, встречи или начала небольшого проекта. Козерог. Вы можете работать на автомате и не сразу заметить, что запас сил уже подходит к концу. Совет. Устройте короткую паузу раньше, чем организм сам потребует длинной. Водолей. Неожиданная идея или предложение способны заметно оживить обычный четверг. Совет. Если новое дело действительно вас зажигает, выделите ему хотя бы полчаса сегодня. Рыбы. Настроение может заметно зависеть от обстановки, поэтому однообразие быстро начнет вас утомлять. Совет. Смените место, маршрут или привычный порядок дел. Небольшой сдвиг вернет вам бодрость. Надеюсь, что эти советы будут вам полезными. Всем хорошего, успешного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.lv.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
9: Улицы мира. На радио «Мелодия».
10: Латинский квартал. Расположенный на левом берегу Сены, на склонах горы Сент-Женевьев, Латинский квартал со времен Средневековья является университетским центром Парижа, или, как еще его называют, мозгом города. Имя свое, раскинувшееся вокруг Сорбонны квартал, получил от латинского языка, на котором раньше преподавали в этом старейшем университете Европы, а также общались между собой профессора и студенты. До сих пор здесь царит атмосфера прошлого. И не только благодаря старинным узеньким улочкам, в которых не всегда могут разойтись даже два человека, но и большому количеству исторических памятников. Это и музей Средневековья, включающий в себя древнейшие сооружения Парижа, римские термы и построенный в 15 веке особняк Клюни и церковь Сент-Этьен-Дюмон, в которой по преданию покоится покровительница Парижа, святая Женевьева, и пантеон, усыпальница Вольтера, Виктора Гюго, Жана Жака Руссо и многих других великих французов. Под куполом пантеона находится одна из главных смотровых площадок города, откуда открывается вид далеко за пределы Латинского квартала. Недвижимость в этом районе в течение многих веков приобретали и снимали не только студенты, профессора и представители парижской богемы, но и видные политические деятели. Например, в конце 18 века здесь жил сам Наполеон, еженедельно оплачивая заоблачную по тем временам ренту в 3 франка. Сейчас цены на жилье в Латинском квартале, превратившемся в один из туристических центров Парижа, стали неподъемными для большинства студентов. Но учащиеся Сорбонны и других вузов часто появляются здесь, чтобы вкусно перекусить или попросту пообщаться в одной из многочисленных недорогих забегаловок, а также поискать какое-нибудь редкое чтиво в местных книжных лавках.
9: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Генпрокуратура оценит ответственность должностных лиц Дирекции безопасности дорожного движения в деле об утечке данных. Далее об этом и других событиях более подробно. Генеральная прокуратура даст оценку ответственности должностных лиц и работников Дирекции безопасности дорожного движения в связи с утечкой данных из дирекции, сообщили в прокуратуре. Учитывая указанное в письме президента Эдгара Ринкевича в Департаменте по защите государственной безопасности Генпрокуратуры, начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем Дирекции безопасности дорожного движения, что затронуло права и законные интересы частных лиц и государства и создало существенную угрозу государственной безопасности. В ходе проверки будет проанализирована возможная ответственность должностных лиц и работников дирекции и других связанных предприятий, в результате которой произошла упомянутая утечка данных. Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции начат уголовный процесс о самовольном доступе к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действиях с устройствами, влияющими на ресурсы автоматизированной системы обработки данных, а именно о том, что в период с 8 по 10 августа произошел несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных дирекции, в результате чего произошла утечка личных и других данных. В рамках начатого уголовного процесса следственное учреждение в сотрудничестве с Департаментом по защите госбезопасности Генпрокуратуры обеспечивает целенаправленное расследование для установления лица, сознательно направившего свои действия против государственной информационной системы госрегистра транспортных средств и их водителей, управляющим которого является Дирекция безопасности дорожного движения, тем самым угрожая государственной безопасности. Как сообщалось, президент направил письмо генеральному прокурору с просьбой в порядке, предусмотренном законом о прокуратуре, проверить действия должностных лиц дирекции по обеспечению безопасности данных. Во вторник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андресом Кулбергсом президент Ринкевич подчеркнул, что произошло прошедшая кибератака и масштабная утечка являются скандальным случаем. И речь идет не только об атаке, но и об ответственности должностных лиц. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер, во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Ну, так и хочется спросить, как вы выспались, как прошла ночь? Не мешала ли вам, например, бегающая по квартире кошка? Вообще, владельцам кошек, я думаю, хорошо знакома ситуация. Глубокая ночь, дома тишина, все спят. И вот почему-то именно в этот момент у питомца внезапно начинается новая жизнь. Нужно бегать по квартире, играть, проверять миску, разговаривать с хозяином и иногда зачем-то срочно перемещаться. Небольшие предметы по полу. Оказывается, кошка делает это вовсе не из желания окончательно разрушить наш режим сна. Во многом виноваты ее природные биоритмы. Хотя иногда ночная активность может говорить и о других причинах. Почему кошки устраивают ночные смены, можно ли с ними договориться, о более человеческом расписании расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ночная активность кошек чаще всего связана с их природными инстинктами, однако иногда такое поведение может указывать на стресс, ошибки в содержании или проблемы со здоровьем. О причинах ночных пробуждений питомцев и способах скорректировать режим рассказал ветеринарный врач Сергей Пархоменко. По словам специалиста, кошки относятся к сумеречным хищникам, поэтому их пик активности приходится на рассвет и закат. Такое поведение сформировалось в процессе эволюции. Зрение животных хорошо адаптировано к слабому освещению, а многие потенциальные объекты охоты также активны именно в это время. При этом регулярные ночные пробуждения хозяев могут быть связаны не только с природными особенностями животного. Одной из самых распространенных причин становится недостаток активности в течение дня. Чаще всего кошка просыпается ночью из-за голода, скуки или нехватки физических нагрузок. Кроме того, она может требовать внимания, приглашать хозяина к игре или реагировать на дискомфорт, например, грязный лоток, жару, холод или стресс, отметил эксперт. На поведение питомца влияет и режим самого владельца. Если человек играет с кошкой ночью, кормит ее по первому требованию или активно реагирует на попытки привлечь внимание, животное может воспринимать это как поощрение. По словам ветеринара, скорректировать режим помогают стабильный распорядок дня, вечерние игры и кормление перед сном. Такой подход позволяет постепенно синхронизировать биоритмы кошки с графиком хозяина. Для снижения ночной активности специалист порекомендовал перед сном организовать питомцу активную игру, а затем покормить его. Такая последовательность напоминает естественный цикл охота, еда, отдых. Также полезно оставлять кошке игрушки-головоломки, обеспечивать доступ к воде и следить за чистотой лотка. При этом не стоит реагировать на ночные требования еды или ласки, если они не связаны с реальной необходимостью, иначе привычка может закрепиться.
1: Получается, кошка вовсе не считает 3 часа ночи каким-то неподходящим временем. Для нее рассвет и сумерки – исторически самые подходящие часы для активности. Просто эволюция не предусмотрела, что однажды рядом появится человек, которому утром надо на работу. Но есть и хорошая новость. Режим питомца можно тоже немножечко изменить. И здесь особенно логично выглядит схема «охота, еда, отдых». Вечером кошку хорошенько надо занять игрой, потом накормить, и шансы получить несколько спокойных часов становятся выше. А вот вставать среди ночи, выдавать корм по первому требованию кошки – опасная стратегия. Кошка быстро устанавливает причинно-следственную связь. Разбудил человека, получил завтрак. После нескольких успешных попыток эксперимент можно считать завершенным, а человек оказывается прекрасно обучен. Конечно, если поведение животного внезапно изменилось, особенно у пожилой кошки, лучше исключить проблемы со здоровьем или стресс. А во всех остальных случаях придется немного поработать над режимом. Потому что кошка, конечно, живет в вашей квартире, но вопрос о том, кто именно там устанавливает расписание, как известно, остается дискуссионным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. We were good.

0: на радио «Мелодия».
1: Следим за тем, как разворачиваются события на рижских дорогах в четверг, 20 августа. Ну что, по-прежнему летний трафик, в среднем по городу 2 балла. При этом около часа назад, как сообщила наша слушательница Оксана, на перекрестке Густава Земгала, Гатва и Брибас произошло ДТП. Крупные заторы как со стороны восточной магистрали, так и в направлении центра на Брибас и на прилегающий Структору. Это самое проблемное место в городе, надеемся, аварию скоро разберут. В остальном на дорогах достаточно свободно. Заторы от 5 минут собираются на самых важных и популярных направлениях. Например, на улице Круспилс, на Ладгалы в сторону моста, на набережной Генерала Радзиня в направлении центра и подрастает затор на Даугавпилс. А в районе перекрестка Слокас и Балденас также произошло ДТП. Однако существенных затруднений здесь не видно. Такова вкратце картина трафика на данный момент. Продолжаем движение только вперед и следим за знаками. Напомним, вчера на мосту Славу поменяли скоростной режим 70 на 50. Так что не разгоняйтесь. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, легкого четверга и будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Принцесса Диана погибла почти 30 лет назад, но интерес к ее жизни, браку и отношениям с британской королевской семьей не ослабевает. Книги, фильмы, документальные расследования появляются регулярно, и каждый раз нам обещают еще одну неизвестную правду о Диане. Теперь свою версию решил рассказать человек, который действительно знал ее всю жизнь – младший брат принцессы, граф Чарльз Спенсер. Он готовит книгу о сестре и говорит, что хочет, наконец, отделить собственные воспоминания от множества историй, которые за десятилетия превратились почти в общепринятые факты. О новой биографии Дианы расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский граф Чарльз Спенсер планирует выпустить биографию своей сестры, принцессы Уэльской Дианы, 1961-1997, чтобы разоблачить всю неправду, которую продолжают публиковать о ней. Как передает Оксу Ас со ссылкой на газету The Daily Mail, книга под названием «Лебединая песня. Диана. Моя сестра» должна увидеть свет 22 сентября. В распространенном заявлении 62-летний Спенсер рассказал, что чуть менее чем за год до 30-летней годовщины смерти своей сестры, он вновь завален запросами об интервью. «Это побудило меня раз и навсегда изложить на бумаге собственные мысли и воспоминания, вместо того, чтобы снова испытывать дискомфорт, читая чужие мнения, многие из которых основаны на неправде, со временем ставшей общепринятой», — сказал он. По информации газеты, книга расскажет о детстве Дианы, которой 1 июля исполнилось бы 65 лет, о ее глубоко несчастливом браке с тогдашним наследником престола принцем Уэльским Чарльзом, ныне королем Карлом III, и о нескольких днях, которые последовали после внезапной смерти принцессы в ДТП в Париже. Принцесса Диана была супругой наследника британского престола с 1981 по 1996 годы. Она погибла в автокатастрофе, произошедшей 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма. Автомобиль, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от папарацци и на большой скорости ударился о стену туннеля, затем о колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулся. Жертвами трагедии стали сама Диана, сын египетского миллиардера Доди Аль-Фаед и водитель Анри Поль. В автокатастрофе выжил телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс. Отец Доди, Мохаммед Аль-Фаед, утверждал, что авария была организована британскими спецслужбами по указанию королевской семьи. В 2008 году британский суд отверг эти обвинения.
1: Пожалуй, самое интересное здесь не обещание очередных сенсаций, а именно взгляд брата. Чарльз Спенсер помнит Диану задолго до того, как она стала самой фотографируемой женщиной мира. Еще ребенком, сестрой, человеком вне королевского двора. И у него, конечно, есть собственное отношение к тому, как ее история постепенно превращалась в легенду. За 30 лет вокруг Дианы накопилось столько версий, воспоминаний, домыслов и теорий заговора, что иногда уже трудно понять, где заканчивается биография и начинается мифология. Но и здесь стоит помнить, воспоминания родственника – тоже взгляд одного человека. Очень близкого, важного, но все-таки личный. Поэтому книга Спенсера наверняка добавит к портрету Дианы новые детали, но вряд ли поставит окончательную точку. Тем более, что Диана давно стала фигурой гораздо больше, чем просто член британской королевской семьи. Для одних она остается символом сочувствия и человечности, для других – трагической героиней монархии, для третьих – частью огромной медийной истории 90-х. И, наверное, поэтому запросы на интервью продолжают приходить ее брату спустя десятилетия. Чарльз Спенсер хочет раз и навсегда изложить свою версию событий, но с Дианой выражение «раз и навсегда», похоже, работает плохо. Книга выйдет, и спор о том, какой она была на самом деле, наверняка продолжится.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
5: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Когда появились электронные книги, любители бумаги переживали, что настоящие тома однажды исчезнут. Но вот вряд ли кто-то предполагал такой сюжет. Редкие книги будут покупать тысячами, разрезать, сканировать и превращать в материал для обучения искусственного интеллекта. Слушайте, это же какой-то Брэдбери, Фаренгейт 481. Именно такую практику журналисты обнаружили на складе Amazon в Лас-Вегасе. Причем выйти на него помог довольно старомодный детективный прием. В одну из книг спрятали трекер. Как книги попадают в довольно такую буквально пищевую цепочку искусственного интеллекта, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
6: Amazon скупает редкие книги в огромных количествах, сканирует их для обучения своих моделей искусственного интеллекта, ИИ, и уничтожает. Как передает Okhu Ас со ссылкой на издание 404 Media, журналисты отследили партию книг до склада компании в Лас-Вегасе, США. Расследование началось с того, что продавец книжного маркета Biblio получил от анонимного покупателя заказ на 1000 редких книг. Он заподозрил, что они предназначаются для ИИ-компании. Чтобы проверить свою гипотезу, мужчина вложил между страниц одного из томов трекер Apple AirTag и проследил путь посылки. Трекер привел на склад Amazon в Неваде, где сотрудники срезают с книг переплеты для быстрого сканирования страниц. В процессе издания уничтожаются. Логотип команды этого склада, получивший название VGT-3, динозавр со скаленной пастью, который собирается сожрать книгу. В ответ на запрос 404 Media, компания заявила, что помогает разрабатывать и улучшать продукты и сервисы для своих клиентов. Ранее Amazon отрицала, что практикует деструктивное сканирование, или, по крайней мере, хранила молчание по этому поводу. Последние данные свидетельствуют об обратном. Публикация этих сведений происходит на фоне растущего общественного неприятия уничтожения книг, что может оказать давление на компании, использующие такую практику.
5: Есть в этой истории почти идеальный символ нашего времени. Чтобы выяснить судьбу старой книги, понадобился один из самых современных электронных маячков. А привел он туда, где бумажные издания превращают в цифровые данные. Отдельно впечатляет логотип команды этого склада – динозавр, который собирается съесть книгу. После рассказа о срезанных переплетах корпоративный юмор начинает выглядеть довольно черным. Понятно, конечно, зачем используется такой метод. Если нужно быстро оцифровать огромное количество страниц, книгу проще разобрать, чем аккуратно сканировать разворот за разворотом. Но когда речь идет о редких изданиях, возникает уже совсем другой вопрос. Где проходит граница между получением информации и уничтожением культурного объекта? Книга ведь ценна не только последовательностью букв и слов. Иногда важны само издание, переплет, бумага, тираж, история конкретного экземпляра. Цифровая копия сохраняет только текст, но не сохраняет саму книгу. И получается довольно странный круг. Человечество веками сохраняло знания в книгах, а теперь книги уничтожают, чтобы знание получил искусственный интеллект. Технологический прогресс вообще любит парадоксы. Не хотелось бы, чтобы в процессе обучения машин человечество слишком уж увлекалось уничтожением собственных учебников.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пекка. И сегодня у нас, напоминаю, четверг, 20 августа, все ближе-ближе выходные. Астрологи нам говорят, что сегодня важно очень правильно расходовать энергию, выбирать направление и действовать, а не пытаться успеть все одновременно. А вот кому четверг даст новый импульс, а кому пора сбавить обороты, сейчас мы и поговорим в нашем астрологическом прогнозе.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овен, у вас появится хороший запас сил для дела, которое раньше казалось слишком хлопотным. Совет – направьте энергию на одну конкретную задачу и доведите ее хотя бы до заметного промежуточного результата. Телец, день может начаться медленно, зато ближе к середине вы почувствуете, что готовы взяться за большее. Совет – добавьте движение, прогулка или небольшая физическая нагрузка помогут быстрее войти в рабочий ритм. Близнецы, идей будет много, желание переключаться между ними способно съесть половину дня. Вот вам совет, выберите одну мысль, которую можно реализовать прямо сегодня, остальные запишите на потом. Уважаемые раки, не позволяйте чужому настроению полностью определять ваше собственное. Сегодня особенно важно сохранить силы для своих дел. Совет, прежде чем соглашаться помочь всем вокруг, посмотрите, сколько энергии останется вам самим. Лев, вы готовы и способны заметно продвинуть дело, если перестанете ждать идеального момента для старта. Вот вам совет, начните с самого простого действия, дальнейший темп появится уже в процессе. Дева, накопившиеся мелкие задачи могут создавать ощущение гораздо большей нагрузки, чем есть на самом деле. Совет, закройте несколько коротких дел подряд и освободите голову для действительно важного. Весы. Общение сегодня способно как зарядить вас, так и полностью вымотать. Многое зависит от компании. Совет. Выбирайте людей, после разговора с которыми у вас прибавляется сил, а не исчезают последние. Скорпион. Первая половина дня может потребовать собранности, зато позже станет легче переключиться на более приятные занятия. Совет. Сложное дело сделайте раньше, а на вечер оставьте то, что помогает восстановиться. Стрелец. Переход Луны в ваш знак добавляет желание двигаться, пробовать, строить новые планы. Совет. Используйте этот импульс для конкретного шага – звонка, заявки, встречи или начала небольшого проекта. Козерог. Вы можете работать на автомате и не сразу заметить, что запас сил уже подходит к концу. Совет. Устройте короткую паузу раньше, чем организм сам потребует длинной. Водолей. Неожиданная идея или предложение способны заметно оживить обычный четверг. Совет. Если новое дело действительно вас зажигает, выделите ему хотя бы полчаса сегодня. Рыбы. Настроение может заметно зависеть от обстановки, поэтому однообразие быстро начнет вас утомлять. Совет. Смените место, маршрут или привычный порядок дел. Небольшой сдвиг вернет вам бодрость. Надеюсь, что эти советы будут вам полезными. Всем хорошего, успешного дня.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Пробки в латвийской столице предсказуемо возрастают. С 8.30 до 9 утра всегда максимальная загруженность дорог. В предыдущей неделе она составляла 5 баллов. На данный момент на мониторе пока 4 и 21 более-менее существенный затор. Причем по городу нигде нет 10-минутных затруднений, за исключением перекрестка Густава Земгала, Гатва и Брийбас, где еще до 7 утра произошло ДТП. При этом на самой Брийбас в направлении центра пробка доходила до получаса, а со стороны восточной магистрали можно было оставить порядка 20 минут. В остальном в городе нормальная дорожная обстановка. Приходится притормаживать на улице Кишизера, на Лубанас перед Сахарова в направлении моста Славу, на Деглова в центр, на Круспилс к перекрестку с Гранита, на участке Лелербас-Калнцема. А также отметим пару небольших 5-минутных заторов на Карля Урманя. Один классический перед Веньбас-Гатве, второй со стороны Юрмалского шоссе. Из-за дорожных работ не доезжает до автоматической заправки Виада. Напомним, что изменился скоростной режим на мосту Славу. Вместо 70 километров стало 50. Следите за знаками и не превышайте. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаем хорошего дня и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. Акас 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
6: Ньокки.
7: Если во многих странах четверг по традиции считается рыбным днем, то в Италии это день, когда вся страна ест ньокки. Существует даже старинная итальянская поговорка: «Ешь ньокки по четвергам, а требуху по субботам». В этой стране четверг всегда считался особым днем, практически праздничным. Поэтому местные хозяйки старались накормить свои семьи как можно лучше, а ньокки были для этого идеальным вариантом. Ньокки представляют собой маленькие клёцки овальной формы. В качестве основных ингредиентов для их приготовления обычно используются кукурузная мука, шпинат, тыква, хлеб и картофель. Последний, правда, стал использоваться только с 16 века, с появлением этого продукта в Европе. По традиции ньокки подаются с разными соусами, чаще всего томатным или песто, а также посыпаются тертым сыром пармезан. Название блюда происходит от итальянского слова «ноккио», что переводится как «шишка». Вероятно, имя это было дано клёцкам из-за их овальной формы. В Италии ньокки готовили еще в древнеримскую эпоху. Изобрели блюдо местные крестьяне, надо сказать, как и большинство нынешних шедевров национальной кухни этой страны. Учитывая простоту и минимальные финансовые затраты при приготовлении блюда, оно стало чрезвычайно популярным в деревнях, а позднее и в городах Италии. Со временем, благодаря римским легионерам, рецепт этой национальной кулинарной достопримечательности распространился по всей Европе. В наши дни существует сотни вариантов ее приготовления. Ньокки могут быть рисовыми, миндальными, манными, кукурузными и картофельными. Цвет их также легко изменить. Если добавить в тесто томатную пасту, они станут красными, пюре из моркови – оранжевыми, а при помощи шпината, базилика или петрушки ньокки становятся зелеными.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».
8: Fly,

0: Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В Риге до 2030 года хотят построить более 700 арендных квартир для специалистов. Далее об этом и других событиях более подробно. До 2030 года в рижских микрорайонах Плявнеке, Зепник, Калнс и Болдерая планируется построить 732 доступных по цене арендных квартиры. Сделать это предполагается в рамках программы публично-частного партнерства «Арендное жилье для латвийских специалистов» с участием госкомпании «Государственная недвижимость» и Министерства финансов. Доступное по цене арендное жилье предназначено для обеспечения качественной среды для жизни молодым семьям и привлечения новых специалистов для работы в важных для государства и самоуправления отраслях. В Латвии такого жилья не хватает, поэтому решено начать соответствующий проект по схеме публично-частного партнерства. На первом этапе планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир в 6 самоуправлениях, в том числе в Риге. Для покупательной способности жителей Латвии и Риги цены на жилье сейчас довольно высоки, и молодым специалистам приходится направлять на него относительно большую часть доходов. Во многих учебных, медицинских учреждениях и других сферах в Риге остро нужны специалисты, но у самоуправления нет арендного жилья, которое оно могло бы им предложить. Поэтому муниципалитет заинтересован в появлении новых арендных квартир и участвует в первом лоте описываемой здесь программы. Представителям каких профессий будут предлагаться эти квартиры, об этом Рижской думе еще предстоит принять решение, сообщил мэр Риги Вистур Клейнбергс. Допускаю, что это определенно могли бы быть специалисты сферы образования и социальной сферы, возможно, муниципальные полицейские, медработники, молодые ученые. Мы обязательно будем работать над этими критериями, заверил мэр. Проект реализуется по модели публично-частного партнерства, в которой частный партнер отвечает за проектирование жилья, его строительство, финансирование, содержание и обслуживание. По окончанию периода партнерства земля и построенное жилье остаются в собственности самоуправлений. После предпринятой в начале августа кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения государственная полиция до сих пор не зафиксировала увеличение числа попыток использования данных жителей в преступной деятельности мошенников. В то же время в полиции напомнили, что мошенники и ранее пытались обмануть жителей, выдавая себя за представителей дирекции, например, рассылая СМС-сообщения от имени дирекции безопасности дорожного движения. Мошенники также выдают себя и за представителей других учреждений. Сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер, во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Дорогие друзья, всем говорю доброе утро. В студию радио «Мелодия» входит, появляется, врывается Олег Пека. Ну и все ближе, ближе мы с вами к выходным. Сегодня у нас четверг, 20 августа. День у нас вообще на редкость размашистый. Тут и решающая битва раннего средневековья, рождение целого государства и мрачная страница колониальной истории. Короче говоря, листаем мы исторический календарь.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 20 августа 636 года у реки Ярмук на территории современной Сирии произошла битва, определившая судьбу целого региона на столетия вперед. Армия арабского полководца Халида ибн Аль-Валида разгромила войска Византийской империи. Итогом стало то, что Византия окончательно потеряла Иерусалим и всю Палестину, регион, который с тех пор надолго вошел в орбиту арабского и исламского мира. Ровно 1000 лет назад в Венгрии был коронован ее первый король – Иштван I, впоследствии причисленный к лику святых. Именно с этой коронации венгры отчитывают рождение своей государственности, а сама дата до сих пор остается в стране главным национальным праздником – днем основания государства. 1619 год. Английская колония Джеймстаун в Северной Америке. 20 августа туда прибыл голландский корабль с первыми африканцами, насильно привезенными и проданными в рабство на территории будущих Соединенных Штатов. Событие, с которого историки часто отсчитывают начало трагической эпохи рабовладения в американских колониях. Ну а теперь давайте перейдем к именинникам, и сегодня список у нас получился довольно любопытным. В 1942 году родился Айзек Хейс, американский соул-музыкант и композитор, обладатель премии «Оскар» за музыку к фильму «Шафт», человек, чей глубокий бархатный голос и фирменные хиты определили целую эпоху соул-музыки 70-х. В 1948-м родился Роберт Плант, британский певец и автор песен, легендарный вокалист группы Led Zeppelin, чей мощный и невероятно широкий диапазон голоса сделал его одним из главных архетипов рок-фронтмена. С распахнутой на груди рубашкой и гривой светлых волос. 1949-й подарил миру Фила Лайнота, ирландского музыканта, харизматичного фронтмена и басиста группы Thin Lizzy, автора таких хитов, как «The Boys Are Back in Town», человека, ставшего одним из первых чернокожих музыкантов, добившихся мирового признания в рок-музыке. В 1983-м родился Эндрю Гарфилд, британо-американский актер, сыгравший Человека-паука на большом экране, также блеснувший в куда более серьезных драматических ролях, за которые он получал номинации на «Оскар». И, наконец, в 1992-м родилась Деми Ловато, американская певица и актриса, начинавшая карьеру на канале Disney, а затем ставшая одной из самых узнаваемых поп-исполнительниц своего поколения. Вот такой сегодня у нас день, 20 августа. Пусть он будет для вас удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И вот, знаете, есть такой особый вечерний жанр. Человек уже лег спать, выключил свет и внезапно вспомнил все. Все, что не сделал сегодня, что надо сделать завтра, что неудачно сказал кому-то 3 года назад. А если рядом еще и телефон, мозг получает прекрасную возможность вообще не заканчивать рабочий день. Нейробиолог Лаура Боярскайте предлагает старое и довольно приятное средство против такого вечернего потока мыслей – обычную книгу. Почему чтение может помочь быстрее заснуть и какие книги для этого подходят, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Нейробиолог Лаура Боярскайте рассказала, какая вечерняя привычка помогает быстрее уснуть. Как передает Окху Аз, ее специалист назвала в беседе с порталом Real Simple. Чтобы лучше спать, Боярскайте посоветовала по вечерам читать книги. Если вы поглощены чтением спокойной книги, вы с меньшей вероятностью будете проигрывать в голове напряженные разговоры, думать о завтрашних задачах или продолжать удерживать внимание в телефоне, объяснила она. При этом в материале отметили, что само по себе чтение не вызывает сон, оно лишь помогает отвлечься от факторов, которые не дают человеку уснуть. Боярскайте посоветовала выбирать для чтения перед сном книги без напряженного сюжета. По ее мнению, идеальное вечернее чтение – это что-то достаточно увлекательное, чтобы удерживать внимание, но не настолько волнующее, чтобы нервная система приходила в возбуждение.
1: Хорошая новость для тех, кто любит читать. Вечерняя книга действительно может стать своеобразным мостиком между активным днем и сном. Но здесь есть важная деталь. Книга, конечно же, не действует как снотворное. Она просто занимает внимание чем-то спокойным и не дает мозгу бесконечно прокручивать завтрашние задачи, старые разговоры и прочие мысли, которые почему-то особенно любят приходить в голову именно после выключения света. Правда, выбирать вечернее чтение тоже стоит осторожно. Детектив, в который на последней странице главы найден второй труп, здесь может оказаться не лучшим помощником. Фраза «прочитаю еще 5 страниц» в таких случаях иногда заканчивается в половине третьего ночи. Идеальная книга перед сном должна соблюдать тонкий баланс, быть достаточно интересной, чтобы мысли не разбегались, но не настолько захватывающей, чтобы хотелось немедленно узнать, кто убийца, поженятся ли герои в конце книги и переживет ли кто-нибудь следующую главу. Главное, книга помогает отложить телефон. Уже одно это для многих может стать полезным вечерним ритуалом. Так что рецепт выглядит старомодно. Кровать, приглушенный свет и несколько страниц хорошей книги. Единственный побочный эффект – можно, наконец, дочитать все, что годами лежит на прикроватной тумбочке.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
2: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурас Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.

0: Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть фраза «Лето – это маленькая жизнь». И, пожалуй, именно поэтому его окончание многие воспринимают почти как маленькое расставание. В детстве все было особенно серьезно. Каникулы заканчивались, дача или бабушкин дом оставались позади, а впереди, ох, конечно же, школа. Во взрослой жизни 1 сентября уже не обязательно означает линейку, парту, но ощущение, что вместе с летом заканчивается что-то хорошее, иногда остается. Можно ли войти в осень без этой тоски по уходящему лету и не требовать от себя немедленно начать новую жизнь с сентября? Об этом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Лето – это маленькая жизнь. Особенно если вспомнить детство, каникулы, поездки к бабушке. Во взрослом возрасте лето проходит быстрее, а с его уходом приходит пустота. Как не скатиться в осеннюю депрессию? Клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что люди зачастую ассоциируют завершение лета с окончанием радости, поэтому впадают в уныние. Самое важное правило, чтобы не вогнать себя в депрессию, не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Лето кончилось, а осень – это другая реальность. И если вы будете тосковать по июльскому солнцу в ноябре, вы пропустите ту жизнь, которая есть здесь и сейчас, сказала она. По словам эксперта, особенность взрослой жизни в ее цикличности и необходимости планирования. Но это не значит, что осень должна быть пыткой. С сентября по декабрь у нас есть уникальная возможность работать продуктивно, но не надрываться. Водить детей в школу, делать с ними уроки, внедрять полезные привычки. Но очень важно делать это в комфортном ритме. Не нужно требовать от себя пиковых результатов каждый день, посоветовала Сальникова. Психолог порекомендовала планировать себе микро – пара часов в неделю, когда вы принадлежите только себе, и макро-отдых – маленький отпуск или выходные, которые вы заранее встраиваете в свой график на октябрь или ноябрь. Это даст мозгу точку опоры и снимет тревогу, потому что вы будете знать, когда отдохнете. Также нельзя игнорировать природные циклы. Световой день убывает, становится холодно, организм требует перестройки. Мы живые люди, а не роботы. У нас есть эмоции, усталость, приподнятое настроение и его спад, что является нормой. Циклы развития есть везде – в природе, организме, психике. И если вы будете знать, что после бодрого состояния неизбежно наступит период апатии, вы перестанете винить себя за это. Побудете в таком состоянии некоторое время и пойдете дальше, объяснила Сальникова.
2: Наверное, полезная мысль здесь очень простая. Не превращать лето в единственный сезон, когда нам официально разрешено радоваться жизни. Потому что тогда получается довольно суровый календарь. 3 месяца живем, остальные 9 ждем следующего раза. И еще мне понравилась идея заранее оставлять себе небольшие точки отдыха. Не обязательно немедленно покупать билет на тропический остров. Иногда достаточно знать, что через пару недель будет свободный вечер, встреча с друзьями, поездка на выходные, ну или просто день, который не забит делами от завтрака до сна. Психолог называет это микро- и макро-отдыхом, а по-человечески, ну, иметь впереди что-то приятное. И, конечно, осенью организм действительно перестраивается. Становится меньше света, меняется погода, энергии иногда тоже становится меньше. Поэтому требовать от себя каждый день одинаковой бодрости довольно бессмысленно. Осень вообще не обязана быть летом с плохой погодой. У нее свой ритм, свои удовольствия. Так что провожать лето можно с небольшой грустью, это нормально. Главное не провести потом 3 месяца исключительно в ожидании следующего июня. Потому что жизнь, к счастью, календарь не считает. И маленькой жизнью вполне может оказаться не только лето.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига! У микрофона Олег Пека. Вы слушаете радио «Мелодия». Приветствую всех присоединившихся и остающихся на волне 93,9. Ну и поскольку уже пришла пора нам завершать утреннюю часть общения, конечно же, кое-что из мира кино. Я думаю, что неоднократно рассказывал вам, и вы помните, что в 2028 году выйдут сразу 4 биографических фильма про группу «Битлз». Каждый фильм посвящен отдельному участнику. И вот поскольку предполагается, что интерес к этой группе снова возрастет, новая волна битломании, уже сейчас начинается дележ того, что называют мерчем. Всевозможная продукция с логотипами, фотографиями участников группы «Битлз» скоро появится на прилавках.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, у «Битлз» начнется новая большая коммерческая глава. Компания Apple Co., которая управляет деловыми и творческими интересами группы, заключила глобальное соглашение с Universal Music Group. Universal теперь будет заниматься лицензированием, продажей мерча, цифровых товаров, интернет-торговлей, связанной с «Битлз». Конечно, возникает нормальный вопрос, а вот сами оставшиеся участники группы, Пол Маккартни и Ринго Стар, что-нибудь с этого получат или вся прибыль уйдет просто большой корпорации? Нет, не уйдет. Сделку заключила не какая-то сторонняя фирма, а Apple Co. Это компания самих «Битлз». Она была создана еще в 1968 году. И сегодня ее интересы по-прежнему связаны с четырьмя сторонами. Полом Маккартни, Ринго Старом и наследниками Джона Леннона и Джорджа Харрисона. То есть Universal будет заниматься продажами и распространением продукции, но делает это по договору с Apple Co. А значит, что часть доходов будет поступать самой компании «Битлз». Точные проценты сделки не раскрываются, поэтому сказать, сколько именно с каждой футболки, кружки, коллекционной фигурки получит Universal, а сколько вот Ринго Стар с Полом Маккартни, сказать, в общем, довольно сложно. Но по финансовой отчетности Apple Co. видно, что владельцы ее получают реальные выплаты. В одном из последних отчетных периодов каждому из четырех владельцев было выплачено по 850 тысяч фунтов дивидендов. Конечно, вот момент для такого соглашения выбран очень удачно, потому что уже в 2027-м в Лондоне должно открыться большое семиэтажное пространство «Битлз» на знаменитой Savile Row, где когда-то находилась их штаб-квартира, и где, кстати, группа дала свой последний публичный концерт на крыше. Как я уже говорил, выйдет еще через год 4 биографических фильма Сэма Мендеса по одному с точки зрения каждого участника группы, и все это должно привести к тому, что битломания снова будет в моде. Где растет интерес, там появляются футболки, книги, фигуры, постеры, коллекционные издания, все, что поклонники готовы покупать. Причем сама Apple Co. прямо говорит, что хочет знакомить с «Битлз» новое поколение. Группа же распалась более полувека назад. Джона Леннона, Джорджа Харрисона уже нет в живых, но «Битлз» до сих пор остаются не только музыкальным явлением, но и очень серьезным бизнесом. Причем бизнесом, который по-прежнему приносит деньги участникам группы и их семьям. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего дня и до встречи после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Подводим итоги утреннего часа пик в латвийской столице. Заезд на трудовые места состоялся. Максимальный уровень трафика перед 9 часами составил 4 балла и 21 затор наблюдался. Наибольшие трудности вызвала авария на перекрестке Густава Земгалагатва и Брейбас, где до сих пор остаются заторы как со стороны Восточной магистрали, так и на Брейбас в направлении центра. В остальном дорожная обстановка была и остается вполне благоприятной. А на мониторе уже появилась тройка, то есть стало еще легче передвигаться по магистральным улицам латвийской столицы. Обратим внимание на свежую сводку госполиции за вчерашнюю среду. Минувшие сутки прошли относительно спокойно и было зарегистрировано лишь 65 ДТП, что по нынешним временам совсем немного. При этом пострадали 10 человек, в том числе 2 пешехода и 5 велосипедистов. Всего с начала недели в дорожные инциденты попали 11 людей на велосипедах. И здесь что-то не так, друзья, потому что это теперь самый опасный вид транспорта. Патрульные составили 78 протоколов, поймали 3 нетрезвых за рулем, 1 в легкой степени, он пошел по административке, 2 по уголовной статье и у обоих авто конфискованы. На этом о трафике почти все. Меня зовут Владимир Тин, а в завершении выпуска нас ждет полезная инфо от Алексея Николаева.
2: Доброе утро, Алексей, дорожная информация. Вестура проспект, уже под присмотром бездушной треноги. Так что не гоните, соблюдайте скоростной режим. И всем удачи на дорогах, хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Не стоит знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые 2 товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Лиссабон. Старейший город Западной Европы и отправная точка великих географических открытий. Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады. Все это португальская столица Лиссабон. Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы. Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения. А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте. Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука. В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение. Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви. Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам. Благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни.
8: то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах. И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы. Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников. Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи, давно ставшие символом города. Зато по всему городу разбросаны смотровые площадки, с которых открываются красивые виды. Лиссабон – это не только столица, но и крупнейший город Португалии. Его население более 550 тысяч человек, а вместе с пригородами – почти 3 миллиона. Правда, даже так Лиссабон оставляет ощущение большой южной деревни. И нравы здесь царят по-настоящему южные. Горожане в целом очень дружелюбные. Здесь даже с малознакомыми людьми принято при встрече и прощении дважды целоваться в щечку. А мясник в лавке уже после второго визита начинает болтать с новым клиентом о жизни и обсуждать рецепты. Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе. Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками. А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью. Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола. Кстати, футбол здесь – это своего рода религия. За какой клуб болеешь? Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. В Лиссабоне правильно отвечать – за Бенфику. Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду. Его можно увидеть буквально повсюду. На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье. А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану. Португальцы не очень активно путешествуют по миру. Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана? Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные. Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля. А летом в столице Португалии проходит много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе. И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина «Невона» обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину «Невона» на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». «Невона» – идеальный кофе. Каждый день.
2: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excellence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
7: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала».
8: Люди ночами.
7: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Četvirgi – dni krasaty v aptekach Apoteka i na Apoteka LV. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: Большие города.
5: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министра вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма – 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность, пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Цинтри». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Американец Пленни Уинга мог бы так и остаться никому неизвестным владельцем крошечного ресторанчика в Техасе, если бы не Великая депрессия. Денег не стало, и заведение закрылось, а Пленни, как и большинство американцев, оказался безработным. Оставшиеся без дела люди развлекались как могли, и в моду вошли всевозможные трюки, вроде сидения на шесте или толкания арахиса носом на вершину горы. Однажды Пленни Уинга случайно услышал, как какие-то дети сетовали, что все необычное уже кто-нибудь сделал, а им ничего не осталось.
2: «Это неправда. Никто еще не отправлялся в кругосветку задом наперед»,
1: — сказал Пленни. И вдруг его осенило, что это может быть хорошим способом заработать денег. Идея не давала ему покоя. И вскоре он смастерил модные перископические очки и приступил к тренировкам.
3: 15 апреля 1931 года, повернувшись лицом на запад, Пленни Уинга отправился из Санта-Моники на восток.
1: Денег у отчаянного американца с собой не было, и ему приходилось полагаться лишь на людскую доброту. И еще он продавал по 25 центов открытки всем, кто интересовался его походом. Его часто останавливали полицейские, доселе ничего подобного не видевшие, но всякий раз отпускали, когда Пленни показывал им газетные вырезки о своем путешествии. Таким необычным способом за полтора года Пленни Уинга преодолел почти 13 тысяч километров, не считая Атлантического океана. Он дошел задом наперед до Стамбула, где местные власти посоветовали ему покинуть страну ради его собственной безопасности. Что там произошло, неизвестно, но Пленни послушался и вернулся в Санта-Монику, откуда опять же задом наперед дошел до родного городка Абелина. К этому моменту он истоптал 13 пар обуви и заработал продажи открыток $4. Слава Пленни Уинга довольно быстро прошла, хотя он до сих пор остается непобежденным рекордсменом, прошедшим самое длинное расстояние пешком и задом наперед.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди. В течение дня возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС-4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС-4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС-4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ренкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенок до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулберг заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maksima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksima.
2: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на biletoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Антонио Вивальди. Времена года. Весна. Цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди, получивший название «Времена года», был написан предположительно в 1723 году. Каждый из этих знаменитых концертов в стиле барокко посвящен одному времени года и состоит из трех частей, соответствующих одному месяцу. Интересно, что заголовка «Времена года» в оригинальном композиторском варианте нет. Такое название появилось позже, когда исполнители концертов объединили их в единый цикл. Сам же Вивальди включал эти произведения в свой самый известный сборник — восьмой опус, состоящий из 12 скрипичных концертов. Каждому концерту времен года предшествует сонет, который настраивает слушателя на нужный лад. Кто был автором этих строк, до сих пор неизвестно. Предполагается, что это был сам Вивальди. Любопытно, но все сонеты очень четко соответствуют форме концертов. Внимательно сопоставив размер стихов и музыкальный рисунок времен года, исследователи пришли к выводу, что изначально была написана музыка, а стихи писались уже непосредственно на нее. Антонио Вивальди. Времена года. Весна.

0: Местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный и юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге временами ожидаются дожди, в течение дня возможны грозы. Ветер южный и юго-западный от слабого до умеренно сильного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаума Фабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась, однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Ньокки.
1: Если во многих странах четверг по традиции считается рыбным днем, то в Италии это день, когда вся страна ест ньокки. Существует даже старинная итальянская поговорка: «Ешь ньокки по четвергам, а требуху по субботам». В этой стране четверг всегда считался особым днем, практически праздничным. Поэтому местные хозяйки старались накормить свои семьи как можно лучше, а ньокки были для этого идеальным вариантом. Ньокки представляют собой маленькие клёцки овальной формы. В качестве основных ингредиентов для их приготовления обычно используются кукурузная мука, шпинат, тыква, хлеб и картофель. Последний, правда, стал использоваться только с 16 века, с появлением этого продукта в Европе. По традиции ньокки подаются с разными соусами, чаще всего томатным или песто, а также посыпаются тертым сыром пармезан. Название блюда происходит от итальянского слова «ноккио», что переводится как «шишка». Вероятно, имя это было дано клёцкам из-за их овальной формы. В Италии ньокки готовили еще в древнеримскую эпоху. Изобрели блюдо местные крестьяне. Надо сказать, как и большинство нынешних шедевров национальной кухни этой страны. Учитывая простоту и минимальные финансовые затраты при приготовлении блюда, оно стало чрезвычайно популярным в деревнях, а позднее и в городах Италии. Со временем, благодаря римским легионерам, рецепт этой национальной кулинарной достопримечательности распространился по всей Европе. В наши дни существуют сотни вариантов ее приготовления. Ньокки могут быть рисовыми, миндальными, манными, кукурузными и картофельными. Цвет их также легко изменить. Если добавить в тесто томатную пасту, они станут красными, пюре из моркови – оранжевыми, а при помощи шпината, базилика или петрушки ньокки становятся зелеными.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Вдоль побережья порывистый западный, юго-западный ветер. Во время грозы местами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов.

0: многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

Ночной Нью-Йорк. Свет фар разбивается о лужи. Неоновые вывески словно тают на чернильном фоне. Город дышит медленно, вяло. Где-то вдалеке звучит саксофон.

Это не просто музыка. Это внутренний голос Трэвиса Бикла, одинокого таксиста, бывшего морпеха, затерянного в бездне города, где добро и зло давно потеряли очертания. Музыка Бернарда Хермана стала кровеносной системой фильма «Таксист», подложкой, на которой покоятся и визуальные решения, и редкие диалоги, и сама суть истории. Маэстро Херман, создатель звука фильмов Хичкока, Орсона Уэллса, закончил этот саундтрек буквально за несколько часов до своей смерти. Это был его последний аккорд, прощальная партитура гения. В этой теме слышен саксофон Тони Скотта, томный, как воспоминание о любви, которой не было. Он словно символизирует иллюзорную Бетси, девушку из мечты. Но за романтикой сразу следует тревога. Удары перкуссии отдают эхом военного барабана.

Это уже другая половина Трэвиса. Та, что идет по улицам с иракезом и пистолетом. И которая хочет очистить город от грязи. Оператор Майкл Чапмен снимал Нью-Йорк, разъезжая по ночам в фургоне, чтобы город казался зыбким, как сон. Время текло в фильме медленно, как музыка Хермана.

Скорсезе говорил, что структуру фильма он выстраивал по ритмам джазового альбома Ван Моррисон «Astral Weeks». Там нет логики, только состояние. То же самое и в «Таксисте». Это не столько фильм, сколько погружение в чужую психику. И, наконец, мелодия. Она начинается как ностальгия, а заканчивается как угроза. Это музыка для города, в котором трудно различить, кто герой, а кто злодей и кто кого спасает. Фильм «Таксист» посвящен памяти Бернарда Хермана. И это не просто надпись в титрах. Это музыкальное завещание, а может, признание в любви к тьме.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Два часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма – 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 18 до 23 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 и порывами до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: реклама на Радио Мелодия.
1: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до +17. В пятницу

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

0: только на Бельшу сервис ЛВ. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maksima.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на Е-адрес пришло новое сообщение. Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать, и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург – 4812 и Сингапур. Сингапур – 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. В пятницу 21 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
0: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Фруктовый салат Фиджи.
2: Фиджийский архипелаг находится в южной части Тихого океана, примерно на одном расстоянии от Австралии и Новой Зеландии. Поэтому чаще всего туда приезжают туристы именно из этих стран. Помимо них, на Фиджи можно встретить потомков древних племен, индийцев, европейцев, китайцев и полинезийцев с соседних островов. За такое этническое разнообразие Фиджийские острова часто называют «фруктовым салатом». История Фиджи – это не менее интересная смесь событий. Изначально на островах обитали воинственные аборигены-каннибалы. По легенде, один из них съел почти 1000 человек. Но сейчас фиджийцы оставили эту традицию в прошлом. Напоминают они разве что сохранившееся выражение «вкусный как человечина» и деревянные вилки людоедов, которые продаются в качестве сувениров. Избавиться от дурной привычки фиджийцам помогли английские миссионеры. Они появились на островах в 19 веке и начали распространять среди местного населения идеи христианства. Постепенно новая религия прижилась, и Фиджи стали тихой британской колонией, засаженной хлопковыми и кокосовыми плантациями. В таком статусе острова просуществовали почти 100 лет, до 70-х годов прошлого века, когда получили независимость. Впрочем, у фиджийцев сохранилось доброе отношение к Великобритании. На их флаге до сих пор присутствует английская символика, а одна из главных дорог страны названа в честь королевы Елизаветы. Кроме того, почти все фиджийцы говорят по-английски, обожают регби и никогда не откажутся от традиционного британского блюда – рыбы с картошкой.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Реклама на радио «Мелодия».
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. ЦСУ начало публиковать список предприятий, ведущих внешнюю торговлю с Россией и Белоруссией. Далее об этом и других событиях более подробно. Центральное статистическое управление с четверга начинает раз в месяц публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, или импортируют товары из этих стран. Публикация такого списка предприятий предусмотрена принятыми Сеймом поправками к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно решению Сейма, на эту информацию не распространяется установленное законом о налогах и пошлинах ограничение конфиденциальности. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаума Фабрикс, Оленский химический завод Биоларс, Олфа и другие. В Гриндекс указали, что стратегия развития компании направлена на расширение присутствия на рынках Европейского Союза, Северной Америки и других международных рынках. Переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственная полиция установила личность погибшего при пожаре в сенном сарае в Смилтоне. Госполиция подтверждает, что получила результаты ранее назначенных экспертиз, которые, в свою очередь, подтверждают совпадение с образцом, полученным при установлении личности погибшего при пожаре. Учитывая, что в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, полиция не предоставляет более подробных комментариев. Как сообщалось, 31 мая в Брандской волости Смилтонского края при пожаре в сенном сарае погиб человек. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства «Лето», погибший, возможно, был подростком. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. В связи с пожаром госполиция начала уголовный процесс на месте происшествия. Полиция установила, что вблизи сарая находилось несколько несовершеннолетних. В ходе расследования госполиция рассматривает всевозможные версии произошедшего. Учитывая, что в происшествии замешаны несовершеннолетние, являющиеся особо защищаемыми лицами, полиция воздерживается от более подробных комментариев. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7, во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне, конечно, помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, как прошел ваш рабочий день? Уже завтра будет пятница, будет полегче. Ну, а тем, кто, измучен вот этой офисной рутиной, у меня для вас есть совершенно замечательная, прекрасная новость, которая, я надеюсь, не только поднимет настроение, но и, может быть, подскажет, как бороться со стрессом на рабочем месте. Знаете, в Китае появился новый способ справляться с офисным стрессом. Работники начали создавать для своих компьютеров виртуальных питомцев, и очень часто в роли такого питомца выступает их собственный начальник.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Да-да, представьте себе, с помощью искусственного интеллекта и нескольких фотографий можно сделать цифровую копию своего босса, которая будет жить прямо на рабочем столе. Ее можно заставить кланяться, ползать по краю экрана, вставать на колени, просить прощения и произносить фразы, которые в реальной жизни от руководства услышишь нечасто. Например, «больше никаких сверхурочных». Или еще смелее, повышение и прибавка к зарплате. Ну и судя по популярности этой идеи, многим офисным сотрудникам именно такого терапевтического эффекта и не хватало. Хотя сразу скажу, что начальниками дело не ограничивается. Некоторые делают виртуальными питомцами собственных кошек и собак. Одна сотрудница рассказала, что когда работа становится особенно тяжелой, изображение ее кошки на экране действительно помогает успокоиться и хотя бы немного компенсирует то, что настоящего питомца в офис привести, к сожалению, нельзя. То есть технология-то используется сразу в двух направлениях. В одном случае на рабочем столе живет любимая кошечка, которая просто радует, греет душу, а в другом – начальник, который по команде извиняется и обещает отменить переработки. Ну, знаете, психологическая разница, конечно, заметна. Интересно и то, насколько теперь просто создаются такие штуки. Достаточно нескольких фотографий, обычно от 3 до 7, и инструментов искусственного интеллекта, чтобы сделать интерактивного персонажа и запрограммировать ему нужные действия. И в этом тренде хорошо чувствуется новая офисная реальность. Раньше человек мог поставить рядом с монитором фотографию своей семьи, маленький кактус, ну или, на худой конец, антистрессовый шарик. Теперь можно поселить на экране цифрового директора и заставлять его каждые полчаса говорить: «Вы отлично работаете, идите домой пораньше». Проблему сверхурочных это, конечно, не решает, и раньше пойти домой вряд ли получится. Но, как говорят, настроение действительно улучшает. Это «Радио Мелодия», у микрофона Олег Пека. Всем хорошего вечера. И пусть хотя бы виртуальное начальство сегодня будет исключительно понимающим, а может и действительно вам удастся пойти сегодня домой пораньше.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
8: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
9: Доброе утро, планета!
8: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пек, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И вот, знаете, есть такой особый вечерний жанр. Человек уже лег спать, выключил свет и внезапно вспомнил все. Все, что не сделал сегодня, что надо сделать завтра, что неудачно сказал кому-то 3 года назад. А если рядом еще и телефон, мозг получает прекрасную возможность вообще не заканчивать рабочий день. Нейробиолог Лаура Боярскайте предлагает старое и довольно приятное средство против такого вечернего потока мыслей – обычную книгу. Почему чтение может помочь быстрее заснуть и какие книги для этого подходят, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Нейробиолог Лаура Боярскайте рассказала, какая вечерняя привычка помогает быстрее уснуть. Как передает Окху Аз, ее специалист назвала в беседе с порталом Real Simple. Чтобы лучше спать, Боярскайте посоветовала по вечерам читать книги. Если вы поглощены чтением спокойной книги, вы с меньшей вероятностью будете проигрывать в голове напряженные разговоры, думать о завтрашних задачах или продолжать удерживать внимание в телефоне, объяснила она. При этом в материале отметили, что само по себе чтение не вызывает сон, оно лишь помогает отвлечься от факторов, которые не дают человеку уснуть. Боярскайте посоветовала выбирать для чтения перед сном книги без напряженного сюжета. По ее мнению, идеальное вечернее чтение – это что-то достаточно увлекательное, чтобы удерживать внимание, но не настолько волнующее, чтобы нервная система приходила в возбуждение.
1: Хорошая новость для тех, кто любит читать. Вечерняя книга действительно может стать своеобразным мостиком между активным днем и сном. Но здесь есть важная деталь. Книга, конечно же, не действует как снотворное. Она просто занимает внимание чем-то спокойным и не дает мозгу бесконечно прокручивать завтрашние задачи, старые разговоры и прочие мысли, которые почему-то особенно любят приходить в голову именно после выключения света. Правда, выбирать вечернее чтение тоже стоит осторожно. Детектив, в который на последней странице главы найден второй труп, здесь может оказаться не лучшим помощником. Фраза «прочитаю еще 5 страниц» в таких случаях иногда заканчивается в половине третьего ночи. Идеальная книга перед сном должна соблюдать тонкий баланс. Быть достаточно интересной, чтобы мысли не разбегались, но не настолько захватывающей, чтобы хотелось немедленно узнать, кто убийца, поженятся ли герои в конце книги и переживет ли кто-нибудь следующую главу. Главное, книга помогает отложить телефон. Уже одно это для многих может стать полезным вечерним ритуалом. Так что рецепт выглядит старомодно. Кровать, приглушенный свет и несколько страниц хорошей книги. Единственный побочный эффект – можно, наконец, дочитать все, что годами лежит на прикроватной тумбочке.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Большие города.
5: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
6: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
7: Люди ночами.
5: Билеты на fridayticket.com.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам

0: 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Когда появились электронные книги, любители бумаги переживали, что настоящие тома однажды исчезнут. Но вот вряд ли кто-то предполагал такой сюжет. Редкие книги будут покупать тысячами, разрезать, сканировать и превращать в материал для обучения искусственного интеллекта. Слушайте, это же какой-то Брэдбери, Фаренгейт 481. Именно такую практику журналисты обнаружили на складе Amazon в Лас-Вегасе. Причем выйти на него помог довольно старомодный детективный прием. В одну из книг спрятали трекер. Как книги попадают в довольно такую буквально пищевую цепочку искусственного интеллекта, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы. Amazon скупает редкие книги в огромных количествах, сканирует их для обучения своих моделей искусственного интеллекта, ИИ, и уничтожает. Как передает Okhu Us со ссылкой на издание 404 Media, журналисты отследили партию книг до склада компании в Лас-Вегасе, США. Расследование началось с того, что продавец книжного маркета Biblio получил от анонимного покупателя заказ на 1000 редких книг. Он заподозрил, что они предназначаются для ИИ-компании. Чтобы проверить свою гипотезу, мужчина вложил между страниц одного из томов трекер Apple AirTag и проследил путь посылки. Трекер привел на склад Amazon в Неваде, где сотрудники срезают с книг переплеты для быстрого сканирования страниц. В процессе издания уничтожаются. Логотип команды этого склада, получивший название VGT-3, динозавр со скаленной пастью, который собирается сожрать книгу. В ответ на запрос 404 Media компания заявила, что помогает разрабатывать и улучшать продукты и сервисы для своих клиентов. Ранее Amazon отрицала, что практикует деструктивное сканирование, или, по крайней мере, хранила молчание по этому поводу. Последние данные свидетельствуют об обратном. Публикация этих сведений происходит на фоне растущего общественного неприятия уничтожения книг, что может оказать давление на компании, использующие такую практику.
1: Есть в этой истории почти идеальный символ нашего времени. Чтобы выяснить судьбу старой книги, понадобился один из самых современных электронных маячков. А привел он туда, где бумажные издания превращают в цифровые данные. Отдельно впечатляет логотип команды этого склада – динозавр, который собирается съесть книгу. После рассказа о срезанных переплетах корпоративный юмор начинает выглядеть довольно черным. Понятно, конечно, зачем используется такой метод. Если нужно быстро оцифровать огромное количество страниц, книгу проще разобрать, чем аккуратно сканировать разворот за разворотом. Но когда речь идет о редких изданиях, возникает уже совсем другой вопрос. Где проходит граница между получением информации и уничтожением культурного объекта? Книга ведь ценна не только последовательностью букв и слов. Иногда важны само издание, переплет, бумага, тираж, история конкретного экземпляра. Цифровая копия сохраняет только текст, но не сохраняет саму книгу. И получается довольно странный круг. Человечество веками сохраняло знания в книгах, а теперь книги уничтожают, чтобы знание получил искусственный интеллект. Технологический прогресс вообще любит парадоксы. Не хотелось бы, чтобы в процессе обучения машин человечество слишком уж увлекалось уничтожением собственных учебников.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, у микрофона Олег Пека, и это радио «Мелодия». Знаете, в американской армии нашли довольно необычный способ убедить солдат продлить контракт. В одной из частей им предлагают 4 дня выходных специально к выходу игры GTA 6.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Речь идет о 3-й пехотной дивизии, которая базируется в Форт-Стюарте, штат Джорджия. Если военнослужащий подпишет новый контракт минимум на 2 года, ему могут дать 4-дневный отпуск после релиза игры. То есть формула получается довольно неожиданная. Еще 2 года в армии и 4 дня спокойно играй в эту самую GTA 6. Военные объясняют это просто. Они хотели придумать поощрение, которое действительно связано с интересами самих солдат, а не выглядит очередным формальным бонусом. Кстати, судя по первым результатам, идея работает. Из 130 военнослужащих, которые подходят под условия программы, 20 уже продлили контракт. Конечно, дело наверняка не только в 4 днях с приставкой. Решение остаться в армии на несколько лет гораздо серьезнее. Но сам факт показательный. Командование теперь решило говорить с молодыми солдатами на языке их реальных интересов. Тем более, что саму игру GTA 6 действительно ждут как едва ли не главное игровое событие года. Сама игра выходит 19 ноября, разработка ее заняла больше 10 лет. Предзаказы уже открыты, обычная версия стоит около $80, расширенная где-то так около 100. Руководитель Take-Two, который принадлежит Rockstar Games, говорит, что интерес к предзаказам оказался беспрецедентным. Доходит до того, что вокруг GTA 6 выстраивается не только рекламная кампания, но теперь уже и кадровая политика. Есть в этой истории, конечно, и довольно забавный контраст. Подумайте сами. Армия предлагает несколько дней отдыха, чтобы солдат смог провести их в игре, где нужно и можно угонять машины, нарушать закон и устраивать полный хаос и беспредел. То есть в реальной жизни дисциплина, контракт, приказы, а в виртуальной 4 дня полной свободы. Получается такая своеобразная компьютерная увольнительная. И, похоже, именно такой бонус кому-то действительно показался убедительным. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Куда бы мы сейчас ни поехали, по всем важным и основным направлениям черти города уже собираются заторы и пробки. Дело в том, что еще к 4 часам на мониторе была пятерка, к этой минуте все 6 баллов. И это не сулит ничего хорошего для сегодняшнего вечернего разъезда. Благо, сегодня без существенных осадков по прогнозу. Ну а мы послушаем сообщение от нашего слушателя и водителя Павла.
2: Приветствую на кольце около Рига Плазы. В серединном ряду фура остановилась. Сейчас уже плотненькое движение собирается. Если не уберется, то, думаю, в ближайшее время там будет жесткая пробка.
1: Спасибо Павлу. Он это инфо прислал в 16 часов, и, возможно, фуру к этой минуте уже убрали. Во всяком случае, на это надеемся. Но, в общем и целом, обстановка уже довольно сложная. На Карле Урмане заторы в обоих направлениях. Сложно вокруг моста Славу. На Педруа затор к кругу превышает 10 минут. Отметим, примерно столько же можно оставить на Густава Земгала-Гатве перед Бриево в сторону Восточной магистрали. В завершении выпуска послушаем сообщение от автоледи Кристины. Пару часов назад она его прислала, но, скорее всего, оно еще актуально. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего дня.
3: Здравствуйте. Даю информацию. Проспект Вестера. Если ехать из центра, стоит фоторадар. Фиксируют скорость. Желаю хорошего дня и будьте внимательны на дорогах.
0: Реклама на радио «Мелодия».
4: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Forday. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
6: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
7: Это вообще нужно измерять?
6: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
8: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
10: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира на радио «Мелодия».
11: Латинский квартал. Расположенный на левом берегу Сены, на склонах горы Сен-Женевьев, Латинский квартал со времен Средневековья является университетским центром Парижа, или, как еще его называют, мозгом города. Имя свое, раскинувшееся вокруг Сорбонны квартал, получил от латинского языка, на котором раньше преподавали в этом старейшем университете Европы, а также общались между собой профессора и студенты. До сих пор здесь царит атмосфера прошлого. И не только благодаря старинным узеньким улочкам, в которых не всегда могут разойтись даже два человека, но и большому количеству исторических памятников. Это и музей Средневековья, включающий в себя древнейшие сооружения Парижа, римские термы и построенный в 15 веке особняк Клюни, и церковь Сент-Этьен-Дюмон, в которой по преданию покоится покровительница Парижа, святая Женевьева, и пантеон, усыпальница Вольтера, Виктора Гюго, Жана Жака Руссо и многих других великих французов. Под куполом пантеона находится одна из главных смотровых площадок города, откуда открывается вид далеко за пределы Латинского квартала. Недвижимость в этом районе в течение многих веков приобретали и снимали не только студенты, профессора и представители парижской богемы, но и видные политические деятели. Например, в конце 18 века здесь жил сам Наполеон, еженедельно оплачивая заоблачную по тем временам ренту в 3 франка. Сейчас цены на жилье в Латинском квартале, превратившемся в один из туристических центров Парижа, стали неподъемными для большинства студентов. Но учащиеся Сорбонны и других вузов часто появляются здесь, чтобы вкусно перекусить или попросту пообщаться в одной из многочисленных недорогих забегаловок, а также поискать какое-нибудь редкое чтиво в местных книжных лавках.
10: Улицы мира на радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Сейм концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации Аэробалтик. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании «Аэробалтик», в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. Премьер-министр Андрес Кулбергс на заседании Сейма указал, что это возможность для предприятия очиститься от долгов бремени. Подчеркнул, что плана «Б» нет, точнее, он нереален. Это означало бы обращение к европейским коллегам и переговоры о плане реструктуризации, который предусматривает, что государство может спасать авиакомпанию раз в 10 лет. Но это означает автоматический счет на 600 миллионов евро плюс еще 200 миллионов, чтобы предприятие могло работать, сказал Кулбергс, отметив, что в этом случае пришлось бы рассчитываться со всеми кредиторами. «Я даже не рассматриваю это как вариант», подчеркнул премьер-министр. Третий вариант – это прекращение деятельности «Аэробалтик». Нет других вариантов, кроме как первого, подытожил премьер, призвав депутатов поддержать законопроект, дать предприятию шанс и проголосовать за интересы государства. За законопроект проголосовали 58, против 22, один депутат воздержался. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на электронный адрес доставлено новое сообщение. Госагентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике электронного адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на электронный адрес пришло новое сообщение. В субботу 22 августа на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны бури и гроза, предупреждают синоптики. Прогнозы относительно направления силы ветра еще могут измениться. Согласно имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгала и Видзема, количество осадков может достигнуть 40-70 миллиметров. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока различаются. Возможно, во многих местах центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жители призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, во второй половине недели потеплеет. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И знаете, вот Warner Brothers готовит экранизацию книги, которая несколько лет назад начиналась почти вообще незаметно, а потом превратилась в настоящий издательский феномен. Речь идет о романе Аллена Леви «Тео оф Голден», то есть «Тео из Голдена». Студия сейчас оформляет права на экранизацию, а Том Хэнкс ведет переговоры о том, чтобы сыграть главную роль.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: История у книги довольно камерная. В вымышленный городок Голден приезжает мужчина по имени Тео. В местной кофейне он замечает карандашные портреты жителей, покупает их, а потом начинает возвращать каждому человеку его рисунок лично. И вот эти встречи постепенно превращаются в цепочку чужих историй, семейных отношений, воспоминаний и признаний. А сам Тео через разговоры с другими людьми потихонечку начинает разбираться и со своей прошлой жизнью и трагедией. То есть это совсем не история про погони, спецэффекты, большие тайны. Это скорее такой тихий человеческий сюжет, где все держится на характерах и разговорах. И, пожалуй, именно поэтому Том Хэнкс здесь выглядит довольно логичным выбором. Но не менее интересна и судьба самой книги. Аллен Леви впервые издал этот роман самостоятельно в 2023 году. Причем уже в зрелом возрасте. Это была его первая книга, самому автору сейчас почти 70 лет. Никакой большой рекламной кампании не было. До литературы он успел поработать юристом, потом занялся музыкой. Жил вообще-то далеко от привычного издательского мира. На острове в штате Джорджия. Книга начала расходиться постепенно, в основном благодаря рекомендациям читателей. Большую роль сыграла и племянница автора, которая буквально вручную продвигала роман и старалась привлечь к нему внимание. Потом о книге написали крупные американские издания, а уже после того, как Аллена Леви пригласила к себе Опра Уинфри в свой подкаст, интерес вырос уже резко. В прошлом году роман выпустило крупнейшее издательство «Саймон энд Шустер», и масштабы стали уже совсем другими. Только в Соединенных Штатах Америки было продано больше 3,5 миллиона экземпляров. Книга эта переведена на 43 языка, стала бестселлером в Великобритании, Италии, Нидерландах и в других странах. И вот теперь следующий этап – кино. Сам Том Хэнкс, если сделка, конечно, состоится, не только сыграет Тео, но и станет одним из продюсеров фильма. Автор книги Аллен Леви тоже останется в проекте как исполнительный продюсер. Короче говоря, в этой истории вот есть очень что-то симпатичное. Человек почти в 70 лет пишет свою первую книгу. Сам ее издает, без громкой рекламы находит читателей, а спустя несколько лет его героя собирается сыграть Том Хэнкс. Так что иногда литературный успех действительно начинается не с большого издательства, не с рекламного бюджета. Иногда все начинается с книги, которую один человек посоветовал другому. Это «Радио Мелодия», с вами Олег Пека. Всем хорошего вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за тем, как меняется дорожная обстановка в латвийской столице. За полчаса трафик стал сложнее и увеличился с 6 до 8 баллов. Красные заторы и бордовые пробки раскинулись по всем основным и популярным направлениям. Про все не расскажем, но обратим внимание на самые проблемные места в данный момент. Это улица Педруэс по направлению к мосту Славу. С обеих сторон заторы на Густава Земгалагатва перед Бриевас. В Чекуркалнсе серьезно тормозит Круста Базницас, а также улица Вискалю. В центре плотно на участке улицы Валдемара Вантовый мост до перекрестка Смелнсела. И на Карля Ульманя Гатва образовались пробочки в обоих направлениях. А что здесь на Дрейлинском кольце? Похоже, ДТП. И со стороны улицы Юглас пробка уже превышает 20 минут. Со стороны Деглова до 15 минут. Что касается аварий, в часы пика в них лучше не попадать, пока к вам приедут, вечер закончится. Будем внимательны и взаимовежливы на дорогах. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Пока точно не знаю, но проблема на Вестора проспекте. Все стоит в сторону Вецмилгрависа. Скорее всего, авария где-то за мостом. Все очень плотненько и печально.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Redzes festivāls Visionete Optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK – официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека, и мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Принцесса Диана погибла почти 30 лет назад, но интерес к ее жизни, браку и отношениям с британской королевской семьей не ослабевает. Книги, фильмы, документальные расследования появляются регулярно, и каждый раз нам обещают еще одну неизвестную правду о Диане. Теперь свою версию решил рассказать человек, который действительно знал ее всю жизнь. Младший брат принцессы, граф Чарльз Спенсер. Он готовит книгу о сестре и говорит, что хочет, наконец, отделить собственные воспоминания от множества историй, которые за десятилетия превратились почти в общепринятые факты. О новой биографии Дианы расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Британский граф Чарльз Спенсер планирует выпустить биографию своей сестры, принцессы Уэльской Дианы, 1961-1997, чтобы разоблачить всю неправду, которую продолжают публиковать о ней. Как передает Оксу Ас со ссылкой на газету The Daily Mail, книга под названием «Лебединая песня. Диана. Моя сестра» должна увидеть свет 22 сентября. В распространенном заявлении 62-летний Спенсер рассказал, что чуть менее чем за год до 30-летней годовщины смерти своей сестры он вновь завален запросами об интервью. «Это побудило меня раз и навсегда изложить на бумаге собственные мысли и воспоминания, вместо того, чтобы снова испытывать дискомфорт, читая чужие мнения, многие из которых основаны на неправде, со временем ставшей общепринятой», — сказал он. По информации газеты, книга расскажет о детстве Дианы, которой 1 июля исполнилось бы 65 лет, о ее глубоко несчастливом браке с тогдашним наследником престола принцем Уэльским Чарльзом, ныне королем Карлом III, и о нескольких днях, которые последовали после внезапной смерти принцессы в ДТП в Париже. Принцесса Диана была супругой наследника британского престола с 1981 по 1996 годы. Она погибла в автокатастрофе, произошедшей 31 августа 1997 года в Париже, в туннеле под мостом Альма. Автомобиль, в котором ехала принцесса, пытался оторваться от папарацци и на большой скорости ударился о стену туннеля, затем о колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулся. Жертвами трагедии стали сама Диана, сын египетского миллиардера Доди Аль-Фаед и водитель Анри Поль. В автокатастрофе выжил телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс. Отец Доди, Мохаммед Аль-Фаед, утверждал, что авария была организована британскими спецслужбами по указанию королевской семьи. В 2008 году британский суд отверг эти обвинения.
1: Пожалуй, самое интересное здесь не обещание очередных сенсаций, а именно взгляд брата. Чарльз Спенсер помнит Диану задолго до того, как она стала самой фотографируемой женщиной мира. Еще ребенком, сестрой, человеком вне королевского двора. И у него, конечно, есть собственное отношение к тому, как ее история постепенно превращалась в легенду. За 30 лет вокруг Дианы накопилось столько версий, воспоминаний, домыслов и теорий заговора, что иногда уже трудно понять, где заканчивается биография и начинается мифология. Но и здесь стоит помнить, воспоминания родственника – тоже взгляд одного человека. Очень близкого, важного, но все-таки личный. Поэтому книга Спенсера наверняка добавит к портрету Дианы новые детали, но вряд ли поставит окончательную точку. Тем более, что Диана давно стала фигурой гораздо больше, чем просто член британской королевской семьи. Для одних она остается символом сочувствия и человечности, для других – трагической героиней монархии, для третьих – частью огромной медийной истории 90-х. И, наверное, поэтому запросы на интервью продолжают приходить ее брату спустя десятилетия. Чарльз Спенсер хочет раз и навсегда изложить свою версию событий, но с Дианой выражение «раз и навсегда», похоже, работает плохо. Книга выйдет, и спор о том, какой она была на самом деле, наверняка продолжится.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Погода на радио «Мелодия».
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. Есть фраза «Лето – это маленькая жизнь». И, пожалуй, именно поэтому его окончание многие воспринимают почти как маленькое расставание. В детстве все было особенно серьезно. Каникулы заканчивались, дача или бабушкин дом оставались позади, а впереди, конечно же, школа. Во взрослом

0: В прошлой жизни 1 сентября уже не обязательно означает линейку, парту, но ощущение, что вместе с летом заканчивается что-то хорошее, иногда остается. Можно ли войти в осень без этой тоски по уходящему лету и не требовать от себя немедленно начать новую жизнь с сентября? Об этом расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Лето – это маленькая жизнь, особенно если вспомнить детство, каникулы, поездки к бабушке. Во взрослом возрасте лето проходит быстрее, а с его уходом приходит пустота. Как не скатиться в осеннюю депрессию? Клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что люди зачастую ассоциируют завершение лета с окончанием радости, поэтому впадают в уныние. Самое важное правило, чтобы не вогнать себя в депрессию, не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Лето кончилось, а осень – это другая реальность. И если вы будете тосковать по июльскому солнцу в ноябре, вы пропустите ту жизнь, которая есть здесь и сейчас, сказала она. По словам эксперта, особенность взрослой жизни в ее цикличности и необходимости планирования. Но это не значит, что осень должна быть пыткой. С сентября по декабрь у нас есть уникальная возможность работать продуктивно, но не надрываться. Водить детей в школу, делать с ними уроки, внедрять полезные привычки. Но очень важно делать это в комфортном ритме. Не нужно требовать от себя пиковых результатов каждый день, посоветовала Сальникова. Психолог порекомендовала планировать себе микро, пара часов в неделю, когда вы принадлежите только себе, и макроотдых, маленький отпуск или выходные, которые вы заранее встраиваете в свой график на октябрь или ноябрь. Это даст мозгу точку опоры и снимет тревогу, потому что вы будете знать, когда отдохнете. Также нельзя игнорировать природные циклы. Световой день убывает, становится холодно, организм требует перестройки. Мы живые люди, а не роботы. У нас есть эмоции, усталость, приподнятое настроение и его спад, что является нормой. Циклы развития есть везде – в природе, организме, психике. И если вы будете знать, что после бодрого состояния неизбежно наступит период апатии, вы перестанете винить себя за это. Побудете в таком состоянии некоторое время и пойдете дальше, объяснила Сальникова.
0: Наверное, полезная мысль здесь очень простая. Не превращать лето в единственный сезон, когда нам официально разрешено радоваться жизни. Потому что тогда получается довольно суровый календарь. 3 месяца живем, остальные 9 ждем следующего раза. И еще мне понравилась идея заранее оставлять себе небольшие точки отдыха. Не обязательно немедленно покупать билет на тропический остров. Иногда достаточно знать, что через пару недель будет свободный вечер, встреча с друзьями, поездка на выходные, ну или просто день, который не забит делами от завтрака до сна. Психолог называет это микро- и макроотдыхом, а по-человечески, ну, иметь впереди что-то приятное. И, конечно, осенью организм действительно перестраивается. Становится меньше света, меняется погода, энергии иногда тоже становится меньше. Поэтому требовать от себя каждый день одинаковой бодрости довольно бессмысленно. Осень вообще не обязана быть летом с плохой погодой. У нее свой ритм, свои удовольствия. Так что провожать лето можно с небольшой грустью, это нормально. Главное не провести потом 3 месяца исключительно в ожидании следующего июня. Потому что жизнь, к счастью, календарь не считает. И маленькой жизнью вполне может оказаться не только лето.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья! С вами Олег Пека, радио «Мелодия». И сегодня у меня для вас история про незваного гостя, который вошел в чужой дом без стука, разбил стеклянный стол и спокойно поужинал тем, что нашел в холодильнике.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ох, произошла эта история в округе Харлан штата Кентукки. Женщина по имени Кендра Норт со своим партнером в тот вечер оставили входную дверь открытой. Ну, просто хотели проветрить дом. Легли спать, забыв ее закрыть. И вот ночью Кендру разбудил звонок сестры, которая заметила неподалеку от дома медведя. Как выяснилось, волновалась она не зря. Зверь действительно зашел прямо внутрь дома, по пути разбил стеклянный стол и с явным удовольствием доел остатки курицы из KFC, которая лежала с ужином. Немного грущу по своей курице, призналась потом Кендра местному телеканалу, и, честно говоря, в этой фразе больше философского смирения, чем в ином трактате. Спустя 2 дня, пока она снова готовила ужин на кухне, на крыльце показался еще один медведь. То ли тот же самый гурман вернулся за добавкой, то ли уже другой ценитель домашней кухни решил заглянуть на огонек. Урок Кендра выучила твердо. Дверь теперь на ночь запирается плотно. А 7 вечера, по ее словам, отныне тоже официально считается медвежьим временем. Смешная история, но вот знаете, о чем я подумал, ее читая? Люди все активнее строят дома буквально на границе с лесом. А дикие животные, привыкая к такому соседству, постепенно перестают нас бояться. И тут, конечно, возникает вполне честный вопрос. А вот кто на самом деле вторгается на чужую территорию? Медведь в наш дом или мы своими домами в его лес? Может быть, дело вовсе не в том, что зверь обнаглел, а в том, что граница между нашим и диким миром давно уже стала более условной, чем нам хотелось бы думать. В любом случае, совет универсальный и проверенный веками. Если вы живете рядом с лесом, дверь на ночь лучше запирать. И курицу тоже лучше прятать подальше. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Всем хорошего вечера. Ну и, пожалуйста, запирайте двери.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно!
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
6: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
7: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
8: За тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
9: Вот новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
10: Еще не все разрешено.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
11: Ньокки. Если во многих странах четверг по традиции считается рыбным днем, то в Италии это день, когда вся страна ест ньокки. Существует даже старинная итальянская поговорка: «Ешь ньокки по четвергам, а требуху по субботам». В этой стране четверг всегда считался особым днем, практически праздничным. Поэтому местные хозяйки старались накормить свои семьи как можно лучше, а ньокки были для этого идеальным вариантом. Ньокки представляют собой маленькие клёцки овальной формы. В качестве основных ингредиентов для их приготовления обычно используются кукурузная мука, шпинат, тыква, хлеб и картофель. Последний, правда, стал использоваться только с 16 века, с появлением этого продукта в Европе. По традиции ньокки подаются с разными соусами, чаще всего томатным или песто, а также посыпаются тертым сыром пармезан. Название блюда происходит от итальянского слова «ноккио», что переводится как «шишка». Вероятно, имя это было дано клёцкам из-за их овальной формы. В Италии ньокки готовили еще в древнеримскую эпоху. Изобрели блюдо местные крестьяне. Надо сказать, как и большинство нынешних шедевров национальной кухни этой страны. Учитывая простоту и минимальные финансовые затраты при приготовлении блюда, оно стало чрезвычайно популярным в деревнях, а позднее и в городах Италии. Со временем, благодаря римским легионерам, рецепт этой национальной кулинарной достопримечательности распространился по всей Европе. В наши дни существует сотни вариантов ее приготовления. Ньокки могут быть рисовыми, миндальными, манными, кукурузными и картофельными. Цвет их также легко изменить. Если добавить в тесто томатную пасту, они станут красными, пюре из моркови – оранжевыми, а при помощи шпината, базилика или петрушки ньокки становятся зелеными.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За 7 месяцев мошенники выманили у клиентов латвийских банков около 9 миллионов евро. Далее об этом и других событиях более подробно. За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 8 миллионов 843 тысячи евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. За 7 месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3356 случаев мошенничества. В том числе за 7 месяцев этого года зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 872 тысячи евро, 1344 случая инвестиционного мошенничества на 2 487 000 евро, а также 453 случая мошенничества других видов на 1 483 000 евро. В то же время за 7 месяцев этого года был предотвращен 12301 случай мошенничества на общую сумму 12 442 000 евро. В июле финансовые учреждения предотвратили 1341 попытку мошенничества на сумму более 1 400 000 евро, но в то же время мошенникам удалось осуществить 527 случаев мошенничества, в результате которых жители потеряли более 1 000 000 евро. В июле финансовым учреждениям удалось предотвратить приблизительно 72% всех выявленных случаев мошенничества. Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество. В течение месяца было осуществлено 226 случаев телефонного мошенничества, в результате которых преступники выманили у жителей 612 891 евро. В то же время финансовые учреждения предотвратили 252 попытки телефонного мошенничества на сумму 646 758 евро. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. Если утекшие данные попадут в руки мошенников, они могут помочь им создать гораздо более правдоподобные, адаптированные под конкретного человека сценарии мошенничества. Руководитель рабочей группы Ассоциации финансовой отрасли по ограничению мошенничества, глава управления безопасности банка СБ Марцис Пелцис, подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба из Дирекции безопасности дорожного движения большинству жителей Латвии следует считаться с тем, что в распоряжении мошенников может оказаться правдивая информация, которую те будут использовать с целью вызвать доверие и побудить жертвы произвести выгодные мошенникам действия. То, что звонящий знает ваше имя, персональный код, номер автомобиля и даже детали какого-либо предыдущего платежа, вовсе не означает, что ему можно доверять, предупреждает эксперт. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7, во время грозы и порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья, с вами Олег Пекка и Радио Мелодия. И вот сегодня у меня разговор, знаете, не про конкретного человека, а про тренд, который, я подозреваю, касается многих из нас, хотя кое-кто, наверное, в этом и не признается. В общем, слушайте, французское приложение для знакомств Happn выпустило отчет о главных трендах свиданий 2026 года. И один из них звучит настолько же современно, насколько и тревожно. Ситуационшип с искусственным интеллектом. Что это за штука такая, сейчас расскажу вам подробнее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Короче говоря, для тех, кто не в курсе модного словаря, ситуационшип – это отношение без четких обязательств, что-то такое, знаете, между дружбой и романом. А теперь, как утверждают в этом французском приложении для знакомств Happn, все больше людей заводят такие полуотношения даже не с человеком, а с чат-ботом. Используют его как эмоциональное зеркало собеседника, который всегда выслушает, поддержит и никогда тебя не осудит. Опрос показал занятные цифры. 41% британцев спокойно отнесутся к тому, что их партнер близок с таким, знаете ли, вот ИИ-компаньоном. 43% признались, что это заставило бы их чувствовать себя неуютно. И, подумайте, 16% и вовсе назвали бы такую близость изменой. Эксперт по свиданиям из этого приложения Happn Клэр Ренье формулирует все довольно точно. ИИ, говорит он, дает ощущение уверенности и компании, то, что трудно найти в мире свиданий, полном смешанных сигналов и эмоционального выгорания. Конец цитаты. Знаете, о чем я подумал, читая вот этот отчет? О том, что удобство – штука все-таки обманчивая. Идеальный собеседник, который всегда вот 24/7 на связи, причем никогда не устает, никогда с тобой не спорит. Я бы сказал, конечно, это штука соблазнительная. Но, подумайте, настоящая близость с живым человеком ведь строится ровно на противоположном. Именно на несовершенстве, на компромиссах, на том самом неудобном, иногда болезненном, но все-таки настоящем общении. Как справедливо заметила та же Ренье, искусственный интеллект способен научить нас говорить о любви, но саму любовь строит только человеческое несовершенство. Сказано вот как афоризм просто. Так что, может быть, прежде чем в очередной раз написать чат-боту, как прошел твой день, подумайте, а может, стоит написать это живому человеку рядом. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Берегите живые разговоры, даже когда они с вами спорят.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Неустойчивая погода в августе, и это на себе ощущают наши автомобилисты. В некоторых районах города прошел дождь, благо большая часть водителей уже проехала куда нужно. Однако час пик еще не завершился, и определенные трудности на самых востребованных направлениях остаются. В частности, на улице Педруэс по направлению к мосту Славу, на Бреева с Гатвой в сторону Югла и выезда на Видземское шоссе. В центре сложнее всего на Лачплиша, а в Пардаугове на Карля Ульманя Гатве в обоих направлениях. Обратим внимание на сводку госполиции за вчерашнюю среду. Здесь есть несколько примечательных моментов. В частности, неожиданно низкий показатель ДТП – 65. По нынешним временам это немного. При этом пострадали 10 человек, в том числе 2 пешехода и 5 велосипедистов. Всего же с начала недели в дорожные инциденты попали 11 людей на велосипедах. Как выясняется, по травматичности это самый опасный вид транспорта в городе. Патрульные не скучали, составили 78 протоколов и поймали троих нетрезвых за рулем. Один был в легкой степени, он отделался административным наказанием, на двоих заведены уголовные дела. Автомобили конфискованы. Приняли к сведению, бережем себя и уважаем других участников дорожного движения. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, желаем не скучать в заторах.
2: И приятного вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Что это такое? В Евроаптеке краткие цены. У нас скидка 60% на все товары собственных брендов. На косметику Dermedic, Numismed, пищевые добавки Allwell и Fordey. И еще на товары 18 других брендов. Только до 23 августа лови 60% скидку, покупая любые два товара собственных брендов и предъявив карту Medus. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Thunder from Down Under. С новой программой Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты.

Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Современная сфера обслуживания все чаще внедряет автоматизированные системы и роботов, которые теперь запрашивают чаевые через цифровые интерфейсы. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович анализируют эту этическую дилемму.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну, представьте ситуацию. Вы, значит, в Вегасе.
3: Ага, неплохое начало.
2: Да, и вы заказываете такую маргариту за $17 в баре, который называется, The Tipsy Robot. И там эта механическая рука, она прям зрелищно смешивает текилу, крутится, кланяется даже.
3: Угу.
2: Подает бокал. А потом бац, и на экране загорается автоматический сервисный сбор. 10%.
3: Ого. То есть робот просит на чай?
2: Буквально. Робот просит чаевые. И мы, кстати, видим это не только в Вегасе. В наших материалах упоминаются киоски в аэропорту Ньюарк и ресторан Топ Бюрмис, где роботы развозят еду.
3: Да, это сейчас повсюду.
2: Вот. И сегодня мы как раз устраиваем детальный разбор всех этих материалов. От расследования BBC до исследований по психологии. Наша миссия выяснить, куда вообще уходят эти ваши электронные чаевые.
3: Тема действительно горячая.
2: Окей, давайте разберем это. Лично для меня, это ощущается, как если бы я сняла наличные, а банкомат такой говорит, оставь меня на чай. Это же ломает вообще все социальные правила.
3: Абсолютно. Но это диссонанс, потому что мы пытаемся, натянуть старые нормы на новые технологии. Давайте просто разберем саму механику.
2: Давай.
3: Вот в США базовая минималка сейчас составляет $7.25.
2: Ага.
3: Но для тех работников, кто живет на чаевые, она падает до, кажется, $2.13. И по закону начальник не имеет права трогать чаевые персонала.
2: То есть это защищенный доход?
3: Да, именно. Но проблема в том, что в законе просто нет понятия «чаевые роботу». И как отмечает Халона Оркс из Лихайского университета, это просто огромная юридическая серая зона.
2: Подожди, то есть я правильно понимаю математику? Если закон не считает эти деньги классическими чаевыми, значит, владелец может легально собирать эти 10% в свой карман, пока живые сотрудники рядом пашут за копейки.
3: 100%. Этот пробел развязывает бизнесу руки, и ситуация еще хуже из-за изменений в трудовом законодательстве. В материалах упоминается, что при прошлой администрации, администрации Трампа, были приняты правила, которые...
2: То есть это как-то связано с политикой?
3: Источники просто констатируют факт, что процесс подачи жалоб сильно усложнился, вне зависимости от того, кто это принял. Если бариста, например, подозревает, что менеджер забирает эти робочаевые, доказать это стало, невероятно трудно. Возникает риск, что люди просто терпят.
2: Боятся мести.
3: Да, и страха мести со стороны руководства.
2: Ужас.
3: Но ведь слухай, нельзя всех стричь под одну гребенку. Вот в тех же материалах была отличная история нью-йоркской сети Artly Coffee.
2: Да, читал про них. Они же столкнулись с недовольством клиентов. И, просто прислушались. Отключили эти цифровые запросы, подняли людям зарплаты и поставили обычные физические банки.
3: Угу. Классический подход.
2: Да. То есть 100% денег теперь идет живым людям. Значит, можно же по-человечески?
3: Можно.
1: Мы продолжим тему «Роботы и чаевые» через буквально несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Рэдифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Возвращаемся к теме чаевых и роботов. На радио «Мелодия» наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович разбирались в ситуации, куда же идут полученные роботами чаевые.
7: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
9: Этот случай с Артли, он как раз обнажает корень проблемы у остальных. Сейчас ведь в индустрии жесточайший кадровый голод. И тут мы видим столкновение двух лагерей.
10: Так, и кто против кого?
9: Ну вот группа по защите прав, типа One Fair Wage, утверждает, что автоматизация — это, ну, просто удобная ширма, чтобы владельцам не повышать базовую ставку.
10: То есть роботы собирают деньги,
9: а люди остаются с низкими доходами.
10: С другой стороны, если посмотреть на это глазами, ну, исследователей индустрии, там Катерина Березина из Университета Миссисипи приводит другой аргумент. И этот робот-бариста, он же стоит бешеных денег.
9: Ну, конечно. Обслуживание, детали, софт.
10: Вот. И Эбигейл Смазерс из того же Артли тоже подчеркивает, что машины ставят не чтобы выгнать людей, а чтобы закрыть дыры в штате. Может, этот сбор – это просто плата за амортизацию оборудования?
9: Ну, слушай, если это просто плата за замену масла, то тут ломается наша психология. Майкл Лин из Корнельского университета выделяет три базовых триггера чаевых.
10: И какие они?
9: Мы платим как награду за сервис, из сочувствия к низким доходам человека или из-за банального страха социального осуждения. Стыда, короче.
10: О, да, стыд. Я всегда оставляю на чай, чтобы бариста, ну, не смотрел на меня с немым укором. Но механической руке же абсолютно плевать.
9: Вот именно, у нее нет ипотеки и кредитов.
10: И нет социальной тревожности. Почему тогда у меня, ну, рука не поднимается нажать кнопку «без чаевых» на этом экране?
9: Потому что интерфейс побьет по нашим рефлексам. Мы жмем эту кнопку на автомате. Но Дерезина в своем исследовании показывает интересную статистику. Когда иллюзия рушится, только...

0: 11% людей добровольно готовы платить чаевые машине.
1: Всего 11?
0: Да, но посмотри, как меняется картина. Эта цифра взлетает до 42%, если на экране четко указано, что деньги пойдут живым коллегам робота.
1: То есть мы готовы платить только если понимаем, что помогаем людям. А если это просто сбор на какие-то сервера, то зачем вообще это делать?
0: Зачем? Ну, Лин говорит, что будущее этого тренда зависит исключительно от наших кошельков. Если клиенты начнут голосовать деньгами, ну, отказываться от сборов или уходить в другие заведения, эта практика вымрет. Нормы формируются снизу вверх, и никакой закон не обязывает тебя оплачивать техобслуживание из своего кармана.
1: Что ж, это возвращает нас к самому началу. Технологии бегут впереди законов и пока что просто эксплуатируют наши старые социальные привычки.
0: Точно.
1: Но вот о чем я подумала. Если мы сейчас с этим смиримся, ну, привыкнем регулярно оставлять чаевые терминалам на их техобслуживание, где мы остановимся?
0: Хороший вопрос.
1: Не настанет ли день, когда обычная касса самообслуживания в супермаркете попросит 5% для разработчиков своего интерфейса? Или когда алгоритм в твоем телефоне начнет клянчить на чай за то, что выдал хороший ответ? Есть над чем подумать.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, вы слушаете радио «Мелодия». Все три часа для вас работал в студии Олег Пека, мне помогал звукорежиссер Евгений Копеин. Ну и напоследок немного цифр, статистики и, конечно же, кино. Американские кинотеатры пережили, говорят, лучшее лето со времен 2019 года. Кассовые сборы превысили 4 миллиарда долларов. Сами владельцы кинотеатров говорят, что впервые за долгое время они снова увидели ту самую атмосферу, которая была до пандемии. Главным символом возвращения, конечно же, стал новый Человек-паук «Совершенно новый день».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В сети кинотеатров B&B Theaters спрос оказался таким, что сеансы ставили в 8 утра и даже наполовину третьего ночи. Менеджерам приходилось срочно добавлять показы, сотрудники задерживались на работе, билеты все равно продолжали раскупать. Глава этой сети Боб Бэкби говорит, что такого ажиотажа он не видел со времен «Мстителей. Финал» в 2019 году. Вот тогда казалось, что повторить подобное уже почти невозможно. Однако новый «Человек-паук» даже побил рекорд финала по стартовым сборам в Северной Америке – 360 миллионов долларов за первый уикенд. Ну а теперь мировые сборы уже превысили 2 миллиарда. Причем важнее здесь даже не один супергеройский хит. Параллельно огромные залы собирала «Одиссея» Кристофера Нолана, которая заработала уже 1,3 миллиарда долларов. А до этого хорошо шли «История игрушек 5», фильм о Майкле Джексоне, проект «Аве Мария», новый «Супер Марио» и «Дьявол носит Прада 2». То есть впервые за долгое время кинотеатры получили не один случайный блокбастер, а целую цепочку больших фильмов, на которые публика действительно хотела пойти именно в кино. Владельцы кинотеатров даже отмечают довольно редкое сейчас явление. Люди снова обсуждают одни и те же фильмы. Не каждый смотрит что-то свое дома на 10 разных стриминговых платформах, а появляется картина, про которую на следующий день говорят коллеги, друзья и соседи. На «Одиссею» некоторые зрители ходили аж по нескольку раз, несмотря на почти трехчасовой хронометраж. Это ж надо найти время на... Плюс еще, представьте, дорога до дому и из кинотеатра, значит, в кинотеатр. А на фильме «Майкл», говорят, публика оставалась в зале до конца титров и танцевала. Так что уборщикам между сеансами едва хватало времени подготовить зал для следующих зрителей. Энн Хэтэуэй, которая этим летом вообще умудрилась появиться сразу в нескольких заметных картинах, сказала по этому поводу точно. Все говорят, что кино вернулось, а ей казалось, что оно никуда не уходило, просто куда-то исчезли зрители. И вот теперь зрители возвращаются. Владельцы кинотеатров, конечно, еще осторожны. За последние годы по ним ударили сразу и стриминги, и пандемия, и забастовка в Голливуде. А теперь новая тревога – возможное объединение Paramount и Warner Brothers. Кинотеатры боятся простой вещи. Когда две большие студии превращаются в одну систему, фильмов обычно становится меньше. А кинотеатру, каким бы хорош он ни был, нечего показывать, если студии сокращают производство. Руководство Paramount обещает обратное, не менее 30 фильмов в год между двумя студиями. Так что лето действительно получилось, как в старые добрые времена. Залы полные, ночные сеансы снова имеют смысл, ведерки для попкорна раскупают быстрее билетов на некоторые фильмы. Но теперь Голливуду предстоит доказать, что это не одно удачное лето, а настоящее возвращение зрителей в кинотеатр. Это «Радио Мелодия», микрофон Олег Пекка. Встретимся завтра утром.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия». Лиссабон. Старейший город Западной Европы и отправная точка великих географических открытий. Город керамической плитки Азулежу и отполированной брусчатки Калсады. Все это португальская столица Лиссабон.
2: Здесь на одного жителя приходится больше кондитерских, чем в остальных столицах Европы. Фуникулеры – не туристический аттракцион, а важное средство передвижения. А всех местных ворон в честь покровителя города зовут Висенте. Кроме того, с Лиссабона когда-то началась сейсмология как наука. В ноябре 1755 года столицу Португалии поразило 9-бальное землетрясение. Оно разрушило 85% зданий, включая знаменитые дворцы и церкви. Зато после этого не только появилась наука, которая может предсказывать землетрясения, но и город построили по новым современным стандартам, благодаря чему он до сих пор регулярно входит в рейтинги самых удобных городов для жизни. В то же время Лиссабон, подобно Риму и Москве, город на семи холмах. И действительно, такого количества подъемов, спусков, лестниц и других резких перепадов высот не найти ни в одной другой столице Европы. Поэтому пешие прогулки по Лиссабону способны вымотать даже подготовленных путешественников. Спасают положение фуникулеры и знаменитые желтые трамваи, давно ставшие символом города. Зато по всему городу разбросаны смотровые площадки, с которых открываются красивые виды. Лиссабон – это не только столица, но и крупнейший город Португалии. Его население более 550 тысяч человек, а вместе с пригородами – почти 3 миллиона. Правда, даже так Лиссабон оставляет ощущение большой южной деревни. И нравы здесь царят по-настоящему южные. Горожане в целом очень дружелюбные. Здесь даже с малознакомыми людьми принято при встрече и прощении дважды целоваться в щечку. А мясник в лавке уже после второго визита начинает болтать с новым клиентом о жизни и обсуждать рецепты. Как это часто бывает в южных городах, местное население отличается расслабленным отношением к проблемам и работе. Если в доме потекла крыша, то искать мастеров и договариваться с ними можно очень долго, все это время живя с тазиками и ведерками. А все потому, что у португальцев нет баланса между работой и личной жизнью. Выбор будет всегда в пользу обеда, ужина, семьи и футбола. Кстати, футбол здесь – это своего рода религия. За какой клуб болеешь? Это один из первых вопросов, которые задают португальцы. В Лиссабоне правильно отвечать за Бенфику. Но самый главный футбольный герой здесь – Криштиану Роналду. Его можно увидеть буквально повсюду. На футболках, пляжных полотенцах, экранах телевизоров, парфюме и даже печенье. А самая популярная мужская стрижка в Португалии – под Криштиану. Португальцы не очень активно путешествуют по миру. Да и зачем, если в своей стране тепло, светит солнце и рукой подать до океана? Поездки на побережье – один из самых любимых видов досуга после работы или в выходные. Также часто проходят спортивные забеги, например, по длиннейшему в Европе мосту 25 апреля. А летом в столице Португалии проходит много маленьких музыкальных фестивалей на открытом воздухе. И любое из этих событий жизнерадостные лиссабонцы умело превращают в фешту, то есть в праздник.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполис».

0: Над Янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ринкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенок до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Согласно данным опроса, проведенного Люминорбанк, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Люминорбанк Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. В пятницу 21 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южно-юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Антонио Вивальди. Времена года. Весна. Цикл скрипичных концертов Антонио Вивальди, получивший название «Времена года», был написан предположительно в 1723 году. Каждый из этих знаменитых концертов в стиле барокко посвящен одному времени года и состоит из трех частей, соответствующих одному месяцу. Интересно, что заголовка «Времена года» в оригинальном композиторском варианте нет. Такое название появилось позже, когда исполнители концертов объединили их в единый цикл. Сам же Вивальди включал эти произведения в свой самый известный сборник — восьмой опус, состоящий из 12 скрипичных концертов. Каждому концерту времен года предшествует сонет, который настраивает слушателя на нужный лад. Кто был автором этих строк, до сих пор неизвестно. Предполагается, что это был сам Вивальди. Любопытно, но все сонеты очень четко соответствуют форме концертов. Внимательно сопоставив размер стихов и музыкальный рисунок времен года, исследователи пришли к выводу, что изначально была написана музыка, а стихи писались уже непосредственно на нее. Антонио Вивальди. Времена года. Весна.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Redzes festivāls Visionete optikās 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала».
5: Люди ночами.
3: Билеты на FridayTicket.com.

Ночной Нью-Йорк. Свет фар разбивается о лужи, неоновые вывески словно тают на чернильном фоне. Город дышит медленно, вяло, где-то вдалеке звучит саксофон.

Это не просто музыка. Это внутренний голос Трэвиса Бикла, одинокого таксиста, бывшего морпеха, затерянного в бездне города, где добро и зло давно потеряли очертания. Музыка Бернарда Хермана стала кровеносной системой фильма «Таксист», подложкой, на которой покоятся и визуальные решения, и редкие диалоги, и сама суть истории. Маэстро Херман, создатель звука фильмов Хичкока, Орсона Уэллса, закончил этот саундтрек буквально за несколько часов до своей смерти. Это был его последний аккорд, прощальная партитура гения. В этой теме слышен саксофон Тони Скотта, томный, как воспоминание о любви, которой не было. Он словно символизирует иллюзорную Бетси, девушку из мечты. Но за романтикой сразу следует тревога. Удары перкуссии отдают эхом военного барабана.

Это уже другая половина Трэвиса. Та, что идет по улицам с иракезом и пистолетом. И которая хочет очистить город от грязи. Оператор Майкл Чапмен снимал Нью-Йорк, разъезжая по ночам в фургоне, чтобы город казался зыбким, как сон. Время текло в фильме медленно, как музыка Хермана.

Скорсезе говорил, что структуру фильма он выстраивал по ритмам джазового альбома Ван Моррисон «Astral Weeks». Там нет логики, только состояние. То же самое и в «Таксисте». Это не столько фильм, сколько погружение в чужую психику. И, наконец, мелодия. Она начинается как ностальгия, а заканчивается как угроза. Это музыка для города, в котором трудно различить, кто герой, а кто злодей и кто кого спасает. Фильм «Таксист» посвящен памяти Бернарда Хермана. И это не просто надпись в титрах. Это музыкальное завещание, а может, признание в любви к тьме.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости «Кода Реал». АКОС 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаумафабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась, однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. В пятницу 21 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Реклама на Радіо Мелодія. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтарі. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия».
1: Парк Игуасу.
2: Самая живописная в мире государственная граница находится, пожалуй, в Латинской Америке, между Бразилией и Аргентиной. Именно здесь расположен национальный парк Игуасу. На языке жившего когда-то в этих местах племени гуарани, Игуасу означает «большая вода». Так индейцы называли величественный водопад, представляющий собой главную достопримечательность национального парка. Первым европейцем, открывшим водопад Игуасу, был конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. В 1541 году он забрел в эти места в поисках мифической страны Эльдорадо. В последующие три столетия эта территория относилась к Парагваю, пока в 1860 году ее не передали под контроль Аргентины с южной стороны и Бразилии с северной. С конца 19 века парк и водопады Игуасу неизменно привлекают сотни тысяч туристов со всего мира, а в 2011 году они были признаны чудом света. Согласно индейской легенде, гигантский водопад образовался, когда красавица из местного племени, на которой пожелал жениться бог леса, сбежала от него со своим возлюбленным по реке. Разгневанное божество разрезало реку, образовав сотни водопадов. Лодка с влюбленными рухнула с высоты. Несчастная девушка погибла и стала скалой у основания водопада, а ее любимый превратился в дерево, которое вечно смотрит на свою возлюбленную. Крупнейший из водопадов Игуасу называется «Глоткой дьявола». 14 мощных потоков падают с 80-метровой высоты, образуя 30-метровое облако из брызг. Как аргентинцы, так и бразильцы предлагают массу вариантов знакомства с национальным парком и водопадами. Это и поезд джунглей, с которого открываются самые интересные живописные места, и пешие прогулки, и полеты на вертолете. Несмотря на то, что бразильская территория парка Игуасу в 2,5 раза меньше аргентинской, именно с нее доступен вид на самые захватывающие панорамы водопадов. Специальный стеклянный лифт доставляет посетителей на высоту 72 метра, откуда открывается наилучший обзор. Посмотреть на могучие каскады воды можно не только сверху или со стороны, но и снизу, и даже изнутри. Для этого вглубь водопада проложены деревянные мостки, а для экстремалов предлагается особый маршрут на резиновой лодке, которая подходит почти вплотную к несущемуся сверху потоку. Для желающих задержаться на природе подольше, в парке Игуасу по обе стороны границы работает множество гостиниц и кемпингов, способных разместить несколько тысяч туристов. И надо сказать, они никогда не пустуют, ведь ежегодно национальный парк посещает примерно 2 миллиона человек.
0: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министра вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация Госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма – 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В Госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что Госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». В пятницу, 21 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный.

Западный от 2 до 7, во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

0: над янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаума Фабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. Компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. В пятницу 21 августа в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Прогнозу синоптиков. Предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южно-юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди. Ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. На побережье до плюс 17. В пятницу днем ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер южный юго-западный от 2 до 7. Во время грозы порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу некоторое время будет солнечно. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Интернет-издание «Политико» на этой неделе сообщило, что премьер-министр Андрес Кулбергс хочет, чтобы Брюссель выделил 7 миллиардов евро на покрытие военных и экономических издержек, вызванных войной России. Политик пояснил агентству «Лето», что требование Латвии заключается не в том, чтобы получить эти 7 миллиардов дополнительно. Он пояснил, что Сейм законом установил финансирование обороны в размере не менее 5% от ВВП, начиная с 2027 года, в то время как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше. Следовательно, образуется разница. За 7 лет эти 7 миллиардов евро составят примерно 1,8% от прогнозируемого ВВП Латвии, подчеркнул Кулбергс. Он выразил мнение, что сдерживание угрозы у границ Латвии выгодно для всей Европы. Он добавил, что и рыночная цена латвийского долга выше. Именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского Союза. Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами. Он отметил, что каждый евро, вложенный в укрепление на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности, это предложение наиболее эффективного размещения капитала, рассуждает политик. Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружений и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Испании. Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага. По словам Кулбергса, 7 миллиардов – это примерно 0,4% от предложенного европейского бюджета размером почти в 2 триллиона евро и 5,3% от 131 миллиарда евро, предусмотренного на оборону и космос. На 449 миллионов европейцев это составляет 2 евро 23 цента в год. Одна чашка кофе раз в год, подсчитал премьер-министр. В свою очередь, та же сумма на одного жителя Латвии составляет примерно 540 евро в год. Латвийский политик отметил, что наша страна в настоящее время фактически берет часть инвестиций в оборону в долг, то есть, по сути, из средств латвийских школ, больниц, пенсий. Он подчеркнул, что долг Латвии уже сейчас растет и вырастет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу десятилетия. Европа может платить за свою границу в евро, или же Латвия заплатит людьми, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что если ЕС не может найти 2 евро 23 цента на жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе 5% от ВВП. Вопрос в том, что на практике означает пункт 7 статьи 42 договора ЕС. Этот пункт гласит, что в случае, если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему поддержку и помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций. Это не затрагивает особых черт политики безопасности и обороны некоторых государств-членов. Генеральная прокуратура даст оценку ответственности должностных лиц и работников дирекции безопасности дорожного движения в связи с утечкой данных из дирекции, сообщили в прокуратуре. Учитывая указанное в письме президента Эдгара Ринкевича в Департаменте по защите государственной безопасности Генпрокуратуры, начата прокурорская проверка по факту возможных нарушений или халатности, в результате которых произошла утечка данных из информационных систем дирекции безопасности дорожного движения, что затронуло права и законные интересы частных лиц и государства и создало существенную угрозу государственной безопасности. В ходе проверки будет проанализирована возможная ответственность должностных лиц и работников дирекции и других связанных предприятий, в результате которой произошла упомянутая утечка данных. Кроме того, 14 августа в Управлении по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции начат уголовный процесс о самовольном доступе к автоматизированной системе обработки данных и незаконных действиях с устройствами, влияющих влияющими на ресурсы автоматизированной системы обработки данных, а именно о том, что в период с 8 по 10 августа произошел несанкционированный доступ к автоматизированной системе обработки данных дирекции, в результате чего произошла утечка личных и других данных. В рамках начатого уголовного процесса следственное учреждение в сотрудничестве с Департаментом по защите госбезопасности Генпрокуратуры обеспечивает целенаправленное расследование для установления лица, сознательно направившего свои действия против государственной информационной системы госрегистра транспортных средств и их водителей, управляющим которого является Дирекция безопасности дорожного движения, тем самым угрожая государственной безопасности. Как сообщалось, президент направил письмо генеральному прокурору с просьбой в порядке, предусмотренном законом о прокуратуре, проверить действия должностных лиц дирекции по обеспечению безопасности данных. Во вторник на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Андресом Кулбергсом президент Ринкевич подчеркнул, что произошедшая кибератака и масштабная утечка являются скандальным случаем. И речь идет не только об атаке, но и об ответственности должностных лиц. До 2030 года в рижских микрорайонах Плявнеке, Зепник, Калнс и Болдерае планируется построить 732 доступных по цене арендных квартиры. Сделать это предполагается в рамках программы публично-частного партнерства «Арендное жилье для латвийских специалистов» с участием госкомпании «Государственная недвижимость» и Министерства финансов. Доступное по цене арендное жилье предназначено для обеспечения качественной среды для жизни молодым семьям и привлечения новых специалистов для работы в важных для государства и самоуправления отраслях. В Латвии такого жилья не хватает, поэтому решено начать соответствующий проект по схеме публично-частного партнерства. На первом этапе планируется построить в общей сложности 1290 доступных арендных квартир в 6 самоуправлениях, в том числе в Риге. Для покупательной способности жителей Латвии и Риги цены на жилье сейчас довольно высоки, и молодым специалистам приходится направлять на него относительно большую часть доходов. Во многих учебных, медицинских учреждениях и других сферах в Риге остро нужны специалисты, но у самоуправления нет арендного жилья, которое оно могло бы им предложить. Поэтому муниципалитет заинтересован в появлении новых арендных квартир и участвует в первом лоте описываемой здесь программы. Представителям каких профессий будут предлагаться эти квартиры. Об этом Рижской думе еще предстоит принять решение, сообщил мэр Риги Вистур Клейнбергс. Допускаю, что это определенно могли бы быть специалисты сферы образования и социальной сферы. Возможно, муниципальные полицейские, медработники, молодые ученые. Мы обязательно будем работать над этими критериями, заверил мэр. Проект реализуется по модели публично-частного партнерства, в которой частный партнер отвечает за проектирование жилья, его строительство, финансирование, содержание и обслуживание. По окончанию периода партнерства земля и построенное жилье остаются в собственности самоуправлений. После предпринятой в начале августа кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения государственная полиция до сих пор не зафиксировала увеличение числа попыток использования данных жителей в преступной деятельности мошенников. В то же время в полиции напомнили, что мошенники и ранее пытались обмануть жителей, выдавая себя за представителей дирекции, например, рассылая СМС-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Мошенники также выдают себя и за представителей других учреждений. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация, находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинч признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма – 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью замораживающие их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставерс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ренкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенок до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаумафабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась. Однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на Е-адрес пришло новое сообщение. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Государственная полиция установила личность погибшего при пожаре в сенном сарае в Смилтене. Госполиция подтверждает, что получила результаты ранее назначенных экспертиз, которые, в свою очередь, подтверждают совпадение с образцом, полученным при установлении личности погибшего при пожаре. Учитывая, что в рамках уголовного процесса продолжается досудебное расследование, полиция не предоставляет более подробных комментариев. Как сообщалось 31 мая в Брандской волости Смилтонского края при пожаре в сенном сарае погиб человек. По неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства «Лето», погибший, возможно, был подростком. Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. В связи с пожаром госполиция начала уголовный процесс на месте происшествия. Полиция установила, что вблизи сарая находилось несколько несовершеннолетних. В ходе расследования госполиция рассматривает все возможные версии произошедшего. Учитывая, что в происшествии замешаны несовершеннолетние, являющиеся особо защищаемыми лицами, полиция воздерживается от более подробных комментариев. Сейм в четверг концептуально поддержал возможное участие государства в финансовой стабилизации национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе приобретение государством облигаций промежуточного финансирования авиакомпании на сумму до 30 миллионов евро и капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. Законопроект признан срочным. Премьер-министр Андрес Кулбергс на заседании Сейма указал, что это возможность для предприятия очиститься от долгов бремени. Премьер подчеркнул, что плана «Б» нет, точнее, он нереален. Это означало бы обращение к европейским коллегам и переговоры о плане реструктуризации, который предусматривает, что государство может спасать авиакомпанию раз в 10 лет. Но это означает автоматический счет на 600 миллионов евро плюс еще 200 миллионов, чтобы предприятие могло работать, сказал Кулбергс, отметив, что в этом случае пришлось бы рассчитываться со всеми кредиторами. «Я даже не рассматриваю это как вариант», подчеркнул премьер-министр. Третий вариант – это прекращение деятельности AirBaltic. «Нет других вариантов, кроме как первого», подытожил премьер, призвав депутатов поддержать законопроект, дать предприятию шанс и проголосовать за интересы государства. За законопроект проголосовали 58, против 22, один депутат воздержался. За 7 месяцев этого года у клиентов латвийских финансовых учреждений, являющихся членами Ассоциации финансовой отрасли, мошенники выманили в общей сложности 8 миллионов 843 тысячи евро, убедив жертвы мошенничества подтвердить платежи. За 7 месяцев 2026 года было совершено в общей сложности 3356 случаев мошенничества. В том числе за 7 месяцев этого года зафиксировано 1559 случаев телефонного мошенничества на сумму 4 миллиона 872 тысячи евро. 1344 случая инвестиционного мошенничества на 2 487 000 евро, а также 453 случая мошенничества других видов на 1 483 000 евро. В то же время за 7 месяцев этого года был предотвращен 12301 случай мошенничества на общую сумму 12 442 000 евро. В июле финансовые учреждения предотвратили 1341 попытку мошенничества на сумму более 1 400 000 евро, но в то же время мошенникам удалось осуществить 527 случаев мошенничества, в результате которых жители потеряли более 1 000 000 евро. В июле финансовым учреждениям удалось предотвратить приблизительно 72% всех выявленных случаев мошенничества. Наибольшие убытки в июле по-прежнему приносило телефонное мошенничество. В течение месяца было осуществлено 226 случаев телефонного мошенничества, в результате которых преступники выманили у жителей 612 891 евро. В то же время финансовые учреждения предотвратили 252 попытки телефонного мошенничества на сумму 646 758 евро. В ассоциации подчеркивают, что после кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения жителям следует быть особенно осторожными при вводе банковских и аутентификационных данных в любых неожиданных запросах. Если утекшие данные попадут в руки мошенников, они могут помочь им создать гораздо более правдоподобные, адаптированные под конкретного человека сценарии мошенничества. Руководитель рабочей группы Ассоциации финансовой отрасли по ограничению мошенничества, глава управления безопасности банка СБ Марцис Пелцис, подчеркивает, что после утечки данных такого масштаба из Дирекции безопасности дорожного движения большинству жителей Латвии следует считаться с тем, что в распоряжении мошенников может оказаться правдивая информация, которую те будут использовать с целью вызвать доверие и побудить жертвы произвести выгодные мошенникам действия. То, что звонящий знает ваше имя, персональный код, номер автомобиля и даже детали какого-либо предыдущего платежа, вовсе не означает, что ему можно доверять, предупреждает эксперт. В субботу 22 августа на территорию Латвии с юга придет активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие регионы. Местами возможны бури и гроза, предупреждают синоптики. Прогнозы относительно направления силы ветра еще могут измениться. Согласно имеющимся данным, дожди начнутся в субботу утром. Наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются днем и вечером. В Видземе и на севере Латгалии самый сильный ветер возможен в ночь на воскресенье. В районах, которые затронет наиболее сильный дождь, согласно текущим прогнозам, это Земгала и Видзема, количество осадков может достигнуть 40-70 миллиметров. Таким образом, за один день местами может выпасть столько осадков, сколько обычно выпадает за весь месяц. Прогнозы относительно ожидаемой силы ветра пока различаются. Возможно, во многих местах центральной и восточной части страны в субботу вечером, когда ветер сменит направление на северное и западное, порывы будут превышать 20 метров в секунду. Жители призывают следить за актуальными прогнозами погоды. Вероятнее всего, Латвийский центр окружающей среды Министерстве гидрологии и метеорологии объявит для отдельных регионов предупреждение оранжевого уровня, которое затем будет распространено посредством системы сотового оповещения. На следующей неделе усилится влияние антициклона, поэтому со вторника или среды погода будет преимущественно сухой, во второй половине недели потеплеет. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Следует очень серьезно обдумать вопрос, связанный со свободным доступом к декларациям должностных лиц, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс на совместной пресс-конференции с президентом Эдгаром Ринкевичем. «Недопустимо, что эти декларации доступны публично без идентификации», — сказал Кулбергс. «По этим декларациям можно связать должностных лиц с членами их семей, и это уже может быть опасно», — считает премьер. Кулбергс и Ринкевич обсудили, что, возможно, в будущем доступ к этой базе данных можно было бы предоставлять только идентифицируемым лицам. Ринкевич со своей стороны указал, что дискуссия о публичной доступности деклараций должностных лиц возникает время от времени. Президент подчеркнул, что речь не идет о закрытии доступа ко всем данным. Совершенно ясно, что, например, журналистам необходимо сохранить полный доступ к базе данных. Отметим, что декларации государственных должностных лиц, в которых указываются доходы должностного лица за предыдущий год, накопления, долговые обязательства, а также ближайшие члены семьи и другая информация, находятся в свободном доступе в базе данных службы государственных доходов. Согласно данным опроса, проведенного Luminor Bank, у 46% жителей Латвии на данный момент наибольшие опасения по поводу будущего вызывает рост цен. Особенно выраженные опасения по поводу дороговизны жизни высказали молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. Среди них этот показатель составляет 61%. Второй по частоте причиной беспокойства является безопасность и стабильность в Балтийском регионе в целом. Ее указали 30% жителей. В свою очередь, 25% опрошенных тревожит здоровье и доступность медицинской помощи. Также жители сравнительно часто отмечали обеспокоенность экономическим и политическим развитием страны – 21%, а также неопределенность относительно будущего в целом – 20%. Главный экономист Luminor Bank Петерис Страутинш признает, что именно цены в ближайшее время будут тем фактором, который для большинства жителей будет вызывать неприятные эмоции в повседневной жизни. На динамику инфляции сейчас существенно влияют геополитические события, поэтому прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. В ближайшие месяцы годовой рост цен может составить около 4%, но не исключено, что он будет еще выше. Если Сейм утвердит государственный бюджет на 2027 год, зарплаты министров вырастут на 437 евро, а депутатов Сейма на 246 евро, свидетельствует информация госканцелярии, доступная на сайте Кабинета министров. Планируется, что в следующем году зарплата министров составит 8107 евро в месяц до уплаты налогов, а депутатов Сейма 4576 евро брутто. Вознаграждение президента страны, председателя Сейма, а также премьер-министра увеличится на 494 евро в месяц. Если в этом году эти должностные лица получали 8659 евро в месяц до уплаты налогов, то в следующем году занимающие эти должности будут получать 9153 евро в месяц. В госканцелярии пояснили, что закон о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений предусматривает, что госканцелярия до 1 мая каждого года должна публиковать на своем сайте размер базовой месячной зарплаты на следующий год. В то же время в ходе ежегодной подготовки проекта государственного бюджета могут быть приняты решения, ограничивающие размер повышения зарплат или полностью

замораживающий их. Например, в законе о бюджете на 2025 год было установлено, что коэффициент индексации базовой месячной зарплаты не может превышать 2,6%. В свою очередь, при подготовке бюджета на 2026 год было принято решение вообще не повышать базовую месячную зарплату. Вчера во время визита в Талсинский край министр по делам смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставрс пообещал представить правительству расчеты ущерба, нанесенного ливнями в Дурсупе. Во время визита министр осмотрел пострадавший от ливней участок автодороги Слока-Талси, дамбу и плотину Дурсупского мельничного озера, а также оценил ход восстановительных работ. «Мы предоставили консультации Талсинскому краю, когда в Дурсупе в результате сильных дождей произошел прорыв дамбы, чтобы самоуправление в течение 72 часов могло точно зафиксировать необходимую информацию. Самоуправление успело это сделать», — пояснил министр. «В настоящее время самоуправление и задействованные учреждения рассчитывают размер ущерба, нанесенного ливнями. Расчеты будут представлены Министерству смарт-управления и регионального развития, а затем переданы правительству для возмещения самоуправлению понесенных расходов». Способ управления госпредприятиями критически плох, а структуры управления этими компаниями зачастую являются политическими пансионатами, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его мнению, вознаграждение руководства государственных предприятий совершенно не соответствует ответственности. При этом премьер-министр отметил, что глава правления ЦСДД зарабатывает больше президента и главы правительства. Как следует из декларации государственного должностного лица, глава правления ЦСДД Айвар Аксенок заработал на этом посту в 2025 году более 120 тысяч евро. Зарплата же президента Эдгара Ренкевича составила 103 тысячи евро. Характерно, что Аксенокс до того, как занять эту должность, был в публичной политике. При этом Кулбергс подчеркнул, что говорит не конкретно о ЦСДД, а о ситуации в целом. В компании попадают не лучшие специалисты с рынка, а зачастую отбираются люди, которые все время вращаются где-то рядом, сказал политик, добавив, что таким образом невозможно добиться хорошего управления. Кулбергс заявил, что механизмы управления госпредприятиями необходимо полностью переработать и что сейчас над этим работает бюро премьер-министра. Центральное статистическое управление с четверга 20 августа возобновило ежемесячную публикацию на сайте списка зарегистрированных в Латвии предприятий, которые экспортируют товары в Россию или Беларусь, либо импортируют товары из этих стран. До сих пор эта информация не была общедоступной. Однако 18 июня этого года Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно им, Центральное статистическое управление должно публиковать на своем сайте список зарегистрированных в Латвии коммерческих обществ, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность с Россией или Беларусью. В список с данными за июль этого года вошли около 170 предприятий, в том числе Гриндекс, Лаума Фабрикс, Олынский химический завод Биоларс, Олфа и другие. Некоторые предприятия добавили свои комментарии. Например, в Гриндекс указали, что переориентация экспорта уже началась, однако в фармацевтической отрасли это длительный процесс. В компании также подчеркнули, что ее ситуация не является исключением. Другие мировые фармацевтические компании также продолжают поставлять лекарства в Россию и Беларусь. Государственное агентство цифрового развития получило информацию о мошеннических СМС-сообщениях, в которых указывается, что на Е-адрес доставлено новое сообщение. Агентство поясняет, что СМС-уведомления о новых сообщениях в почтовом ящике Е-адреса не рассылаются. В случае получения такого сообщения жителей призывают не использовать содержащиеся в нем ссылки. Вместо этого следует зайти на портал Latvia.gov.lv и убедиться, действительно ли на e-адрес пришло новое сообщение. Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 доллар.
долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Интернет-издание «Политико» на этой неделе сообщило, что премьер-министр Андрес Кулбергс хочет, чтобы Брюссель выделил 7 миллиардов евро на покрытие военных и экономических издержек, вызванных войной России. Политик пояснил агентству Лето, что требование Латвии заключается не в том, чтобы получить эти 7 миллиардов дополнительно. Он пояснил, что Сейм законом установил финансирование обороны в размере не менее 5% от ВВП, начиная с 2027 года, в то время как среднестатистическая европейская страна будет тратить значительно меньше. Следовательно, образуется разница. За 7 лет эти 7 миллиардов евро составят примерно 1,8% от прогнозируемого ВВП Латвии, подчеркнул Кулбергс. Он выразил мнение, что сдерживание угрозы у границ Латвии выгодно для всей Европы. Он добавил, что и рыночная цена латвийского долга выше. Именно потому, что Латвия находится у границы и поэтому платит самую высокую процентную ставку за инвестиции, которые снижают риски для всего Европейского Союза. Кулбергс считает, что это фундаментальный недостаток рынка и причина, по которой ситуацию нельзя решить одними лишь займами. Он отметил, что каждый евро, вложенный в укрепление на границе, обеспечивает больше сдерживания, чем евро, потраченный в 1500 километрах к западу от этой границы. Если Европа хочет максимальной безопасности за каждый потраченный евро, ее нужно покупать там, где есть граница. Это не просьба о солидарности, это предложение наиболее эффективного размещение капитала, рассуждает политик. Он рассказал, что большая часть потраченных денег возвращается на Запад в виде закупок вооружения и техники в Германии, Франции, Швеции, Нидерландах, Испании. Латвия только берет на себя долг, а западноевропейские страны получают заказы, отметил Кулбергс, и подчеркнул, что речь идет не о каком-то денежном переводе в Латвию, а о приобретении европейского общественного блага. По словам Кулбергса, 7 миллиардов – это примерно 0,4% от предложенного европейского бюджета размером почти в 2 триллиона евро и 5,3% от 131 миллиарда евро, предусмотренного на оборону и космос. На 449 миллионов европейцев это составляет 2 евро 23 цента в год. Одна чашка кофе раз в год, подсчитал премьер-министр. В свою очередь, та же сумма на одного жителя Латвии составляет примерно 540 евро в год. Латвийский политик отметил, что наша страна в настоящее время фактически берет часть инвестиций в оборону в долг. То есть, по сути, из средств латвийских школ, больниц, пенсий. Он подчеркнул, что долг Латвии уже сейчас растет и вырастет с 47% ВВП в 2025 году до более чем 54% к концу десятилетия. Европа может платить за свою границу в евро, или же Латвия заплатит людьми, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что если ЕС не может найти 2 евро 23 цента на жителя в год, то вопрос уже не в том, может ли Латвия позволить себе 5% от ВВП. Вопрос в том, что на практике означает пункт 7 статьи 42 договора ЕС. Этот пункт гласит, что в случае, если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии на своей территории, другие государства-члены обязаны оказать ему поддержку и помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций.